0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курзаме сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит на направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит на направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Корабли постоят.

0: Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает повысить минимальную зарплату в 2027 году до 835 евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В соответствии с установленным в нормативных актах эталонным значением минимальной зарплаты, минимальная месячная заработная плата в 2027 году должна быть установлена в размере 835 евро, говорится в докладе Министерства благосостояния о ситуации с минимальной зарплатой в 2026 году. В докладе указано, что минимальная зарплата должна соответствовать 46% от рассчитанной Центральным статистическим управлением средней брутто-зарплаты за последние доступные 12 месяцев. Средняя брутто-зарплата в 2025 году составила 1815 евро, поэтому минимальная зарплата на следующий год рассчитана в размере 834 евро 90 центов с округлением до 835 евро. Это на 55 евро или 7% больше, чем в этом году, когда минимальная зарплата составляет 780 евро. Правительство в среднесрочном плане в 2024 году предусмотрело повышение минимальной зарплаты в 2027 году до 820 евро, в 2028 до 860 евро. Фискальное влияние такого повышения уже учтено в государственном бюджете. Министерство благосостояния заключает, что необходимо соглашение, чтобы согласовать предусмотренное в рамках бюджета повышение минимальной зарплаты с ростом, вытекающим из установленного эталонного значения в 46%. Минимальная зарплата в размере 820 евро составила бы 45,2% от средней зарплаты предыдущего года, а 835 евро – 46%. По оценке Банка Латвии, ранее запланированное повышение минимальной зарплаты до 820 евро было бы близко к установленному уровню, в то время как предложенное профсоюзами повышение до 835 евро точно соответствовало бы пропорции в 46%. При повышении минимальной зарплаты до 835 евро и необлагаемого минимума до запланированных на следующий год 570 евро, работник без иждивенцев после уплаты налогов получил бы 702 евро. Евро 10 центов. Если бы минимальная зарплата была повышена до 820 евро, нетто зарплата составила бы 692 евро 11 центов. В докладе министерства также указано, что в прошлом году в среднем 131 815 работников или 17,1% получали минимальную зарплату или меньше. В свою очередь в регионах доля получателей минимальной зарплаты или меньшего дохода колебалась от 14,9% в Рижском регионе до 22,4% в Латгале. В докладе указано, что в Латвии минимальная зарплата в этом году является второй самой низкой в Европейском Союзе, опережая только Болгарию, где она составляет 620 евро. В Литве минимальная зарплата в этом году составляет 1153 евро, в Эстонии 946 евро. Министерство благосостояния отмечает, что в литовскую брутто минимальную зарплату также включены взносы социального страхования работодателя.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного. В Курзаме сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. Лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом. За окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Главное, что не чтобы сделать, а уже начали процесс, а мы запускаем его вместе с вами, поскольку провожаем последний день июля месяца.
5: Вот именно, и работать осталось совсем недолго. С чем вас поздравляем. Доброе утро.
4: 7 часов и 4 минуты.

0: Сразу куча рифм пошло, к слову, далеко. Главное из которых молоко образует там. Ну, в принципе, нам уже не до молока. Мы люди взрослые. Нам бы чего-нибудь такого более там бодрящего. Хотя, понимаешь, опять перепьешь кофе, потом сидишь там, вот так смотришь на все такими глазами. Там вот закат встречаешь, думаешь, сейчас бы расслабиться хорошо. А у тебя еще утренний кофе вставляет так по
1: программе. Ну, так можно про любое сказать, знаешь. Можно так сказать про чай, а можно так сказать про компот. Я уж не говорю про кисель.
0: Который...
1: Перепил киселя. Знаешь, сидишь, смотришь на закат и думаешь, а у меня еще кисель.
0: Знаешь, когда говоришь, кисель перепил, у меня сразу вот... Слушай, ты уберешь в холодильник кисель вечером? Конечно, да. И этот не убрал, и та не убрала. И, в общем, а потом киселя кто-то перепил. Этот кисель уже особое средство имеет. И дальше еще борьба идет за тот, кто будет обладать маленькой комнатой определенное количество минут. Вот, но бывает.
1: Жизнь. Да, слушайте, давайте доберемся до цифр, а потом еще вспомним про кисель не раз сегодня.
0: Как там в любимом фильме «Служебный роман. Статистика знает все». Давайте провожаем июль месяц. Вот почему это 31 число. И у нас сегодня до важных таких отсечек 32 дня. И стартует новый учебный год. Потом раз брейк, и сразу через 78 дней осенние каникулы для родителей. Не только для родителей учеников, потому что автоводители это будет касаться тем, что количество подрастающих...
1: Количество коллег. А, количество подрастающего поколения не надо доставлять в таком количестве местам обучения.
0: Вот, это все с этим столкнемся.
1: Ну да.
0: Ну ладно, поговорим потом о восходах и рассветах, пока поговорим о Луне. Потому
1: 17-й
0: что...
1: лунный день сегодня. Ты хотел сказать, почему?
0: Почему?
1: Я перебил. Поговорим о Луне сегодня, потому что...
0: Потому что поговорим о Луне.
1: Да, да, логично. 17-й лунный день сегодня, и здесь начинаются, значит, споры между нашими астрологами. Напомню, у нас их три. Альберт Великий, Сергей Вронский и Павел Груба.
0: Павел Павлович,
1: да. Да, и вот здесь вот первые двое поспорили. Один говорит, 17-й день несчастливый. Не надо ничего предпринимать. А другой говорит, 17-й лунный день дает хорошую основу для начинания новых важных дел. И кажется, что здесь надо выбрать что-то. Либо одного, либо другого. Ты за кого?
0: Я по-другому смотрю.
1: За пессимиста или за оптимиста?
0: Один-то в наших часовых широтах творил-то.
1: Ну, а другой на час раньше.
0: А второй на час раньше. Вот подумаешь так. Вот у того, которого на час раньше, позже почему? Ну, в смысле, у того у нас 7 часов, у того в 6. Ну да, у него меньше. Так вот, пускай этот, который отстающий из Баварии, пускай он на себя все эти неприятности
1: Они
0: берет.
1: Вроде бы должны, знаешь, эти астрологи ориентироваться на Луну. И у них как
0: универсальное
1: время, у них лунное время должно быть. Здесь, может быть, в другом надо усмотреть оптимизм. Смотри, один говорит, что не должен вон и день ничего предпринимать, а второй говорит, что он дает хорошую основу для начинаний. То есть основа, это не значит, что уже сегодня надо сразу начинать. Сегодня надо почувствовать эту основу.
0: Переварить,
1: запланировать и там отдать
0: хорошо.
1: На завтра.
0: Хорошо.
1: Все трое сошлись в том, что 17-й лунный день желательно провести как день контакта, веселья, раскрепощения, день речей, песен, групповых упражнений.
0: Ну, прекрасно.
1: Вот отличная пятница.
0: Если третий появляется, когда им говорят, день для этих групповых контактов, и тут же самая такая главная фраза, третьим будешь, и вот ты становишься третьим. Если так получается, что вы сейчас один в автомобиле, и вам третий и второй нужны, вот мы как бы вам... Ну, это, в принципе, поддержать разговор, если только по дороге.
1: Но самое главное, мы являемся связующим звеном со всеми остальными, кто с вами на дороге, поэтому можно сказать, что вы едете в правильном потоке. Главное почувствовать, что не надо нажимать на газ, например, когда кто-то пытается перестроиться прямо перед тобой, ну и прочее. Нюансы.
0: В общем, если выбирать то, что
1: да
0: мы...
1: Я сегодня под впечатлением. Чего? У меня сегодня несколько раз было. Я думал, что вот в пятницу люди должны, ну, как-то быть более...
0: Более?
1: Чувствительны друг к другу. Знаешь, вот как бы чувствовать уже
0: типа, какое-то, ну, ребят, общество. Да все понятно. Да, пятница,
1: все пятница, да, мы все вместе как-то вот сначала на работу, потом с работы. Потом выходные.
0: И что, доказывать опять вы?
1: И что-то сегодня опять не так. Вот, да? Да, вот эти вот юноши и девушки, которые, когда ты перестраиваешься, норовят нажать на газ, чтобы ты не потому что, ой, что-то я тут заснул, тут уже перестраиваюсь, начинаюсь, ну-ка поеду-ка я быстрее, чтобы они не перестраивались.
0: Да. А где же я раньше?
1: А где же вот это вот чувство локтя, плеча?
0: Я сегодня, я сегодня разглядел несколько женских локоточков, которые держали в руке мобильный телефон. Причем в наглую, знаешь, вот так вот еду, правый я подруливаю, а левая рука вот у меня закрывает, во-первых, обзор с левой стороны, во-вторых, отключает 30% мозга. Потому что, ну, это же доказано, что человек сосредотачивается на том... Так подожди, а в чем она была? В зеленом? Как? Вот? А там зеленый свет уже давно перестал быть таковым. Вот, проповеди там оставим другим, а мы... так.
1: На пятницу, в общем, надейся, а сам не плашай.
0: Это Шизгара, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Доброе утро.
2: Шизгара. Твое лучшее утро. Начинаем.

0: Поймал себя на мысли, что в некоторых местах Ириги Юрмалы вот как-то не заметил, как снесли какие-то объекты, которые мы уже, знаешь, как взгляд привык, а тут... Подожди, а тут же вот было как... О, нет, снесли уже. Ну, вот какая-то такая метаморфоза происходит.
1: А ты про камня на камне не оставишь?
0: Ну да, да.
1: Это называется динамика городского строительства.
0: Вот отлично, как ломать не строить, можно тоже так сказать. Вчера мы что с тобой отмечали? День мягкой этой... книжки вот в мягкой обложке, так сказать.
1: Точно.
0: Вот, а сегодня день воспоминания любимых книжек. А где была вот эта... книжка, ну вот, в мягкой, там, детективчик такой хороший был. Так ты 4 года там это Сереге дал почитать. Серега, а где вот моя книга? Блин, слушай, такая вот история.
1: Кстати, вот. Я не подумал, что можно именно с этой стороны подать. Я вообще думал, что, знаешь, ну, день воспоминаний любимых книжек, когда люди встречаются и по традиции...
0: Ми-ми-ми такой,
1: а этого читал, а этого читал, а мне вот это нравится. И начали цитировать, там, сыпать какими-то афоризмами из прочитанного.
0: А я вижу всю романтику сразу.
1: На самом деле, действительно, вот вспомнить, а у меня была Агата Кристи какая-то, вот этот трехтомник.
0: Вот, и второй том дам-то подержать в руки на... Там 4-5 дней, ну сколько там ему нужно было, чтобы осилить, да. И все.
1: Обратите внимание, если будете гулять там по районам города, в котором можно, ну не то чтобы заглядывать в окна, а так поглядывать, что там происходит в плане интерьера, обратите внимание, как много, как мало, точнее, книжных полок и стеллажей и шкафов в интерьерах современных горожан.
0: Зато практичная, прости, хозяйка скажет, а то пыли меньше. И вот тут она права, действительно, то, что вот я никогда не задумывался, что вот в переплетах, особенно старинных, а я как бы падок.
1: Знаток.
0: Ты что, у меня вот книги есть, которые от моего прадедушки там остались.
1: Ну.
0: А он от своего папы еще это дело перенял. Нет, там, вот, знаешь, такие есть. И причем я понимаю, что я странички-то эти не перелистывал уже много-много лет назад, и многие из них вот так стоят-стоят. Вот достаешь и понимаешь, что еще там неосторожное движение и посыпется. А если посыпется, что делать? И сразу вот. Может, пока... Вот стою и не трогаю, знаешь, как вот перекрестился вот на тот угол.
1: Вспоминаю про любимые книги, глядя на них.
0: Конечно.
1: Мне показалось, ты хотел сказать, что там в этих переплетах
0: живут,
1: старых книг живут.
0: Живут.
1: Да. Они на самом деле, если ты их не трогаешь и не кормишь, должны куда-то деться.
0: Перейти в другую книгу?
1: Ну, перейти в другую книгу.
0: Мы это уже почитали.
1: Или просто у них должно поколение закончиться, они должны вымереть все вот эти вот пылевые, как их называют?
0: Клещи
1: и прочие жители книг.
0: Знаешь, пылевые клещи, вот опять я... Там, травлю вас.
1: Но вообще, вы не поймите нас превратно, мы не о том, что книги это антисанитария, потому что так получалось, что так говорили, что старые книги...
0: Так получалось, но мы же не говорили.
1: Да-да-да. А мы как раз за то, чтобы книги холить, читать, беречь, лелеять, хранить в закрытых, может быть, стеллажах, чтобы они там не пылились и не распространяли клещей. Ну и вообще это очень круто, когда у тебя есть любимая книга, и ты можешь это обсудить с друзьями. Вот именно поэтому с этого и начался этот праздник сегодняшний. Сначала обсуждали в чате какие свои любимые книжки, потом решили, а что только мы, давайте всех остальных привлечем, потом решили, что это можно сделать и всемирным днем.
0: Ну а так как народ у нас поющий, он еще и стихи, декламирующие на фоне своей музыки, стало быть, все те, кто создавал какие-то роковые песни и продолжают все это делать, как раз относят себя к категории людей весьма читающих. Это не может не радовать ни нас с Алексеем. Кстати, давайте еще раз скажем «Доброе утро!» Это уж последний день июля месяца. Мы так не, в этот выход не поздоровались там. Спасибо, что подключились. Два человека, у которого у каждого есть книжка, которую он когда-то не сдал в библиотеку. И библиотека же такая «Ага, Титов». 4Б. Помню. Он как раз не принес мою любимую книгу. Или меня. Помнишь, как я рассказывал, когда библиотекаршу? Я даже вспомнил, какую книжку у меня тогда стырили в лагере в Пионерском.
1: Которую ты не смог сдать?
0: Нет, которую я принес в мягком переплете. Это была «Элита» Толстого второго.
1: Ишь ты.
0: И мне так, ишь ты. А там еще гиперболоид.
1: Моя жизнь была бы проще, если бы я вот так мог вспомнить одну-две. А то я думаю, что у меня их
0: тумбочками,
1: несколько, да? Десятков, да. И на самом деле я получаю удовольствие от того, что на 17-й странице распознаю штамп той библиотеки, в которую эта книжка не была вернута. Причем я думаю, что я не мог бы такое количество книг из библиотек зажать, поэтому...
0: Случайность,
1: это,
0: конечно.
1: Нет, но... это книги, которые были куплены в букинистических магазинах.
0: А в этой библиотеке ты вообще никогда не был, потому
1: вообще,
0: что...
1: Вообще даже не знаю.
0: Кинешь,
1: и,
0: кинешь
1: и
0: мат.
1: это отличная коллекция, между прочим. Вот смотри, а вот у меня библиотека там, я не знаю чего, библиотека номер 2 города Даугавпилса.
0: Ну да.
1: А вот библиотека номер 3 города такого-то. Там вот, а еще библиотека, ну и так далее.
0: А в этом городе вообще как-то ты заправлялся, и то 15 минут, и точно книжку там взять бы не успел.
1: Лучше и опаснее, чем эта коллекция, может быть, коллекция фотографий на главных магистралях, например, страны, где ты сфотографировался в таком-то году, такого числа, на такой-то скорости.
0: Причем не позировал и знал бы, что фотографирую, так еще бы и улыбался. Больше улыбок вам сегодня, 31 июля.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Реклама. Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». Сейчас все будет по-настоящему.
1: Ну, кайф. Опять про книжки, про сути дела. Я пишу свою историю. Ну, историческая такая, автобиографическая нечто. Было бы что вспомнить. Знаешь, когда ты думаешь, что вот ты вот пишешь нечто, что будет потом всем интересно, и ты понимаешь, что это интересно там, ну, твоей семье в день твоего 60-летия, и как бы еще двум-трем знакомым, которые скажут: нет, было не так, если ты помнишь, там, не ты мне там люлей навешал, какой ты в книге, а как раз я тебе.
2: Самое главное, чтобы интересно было тебе.
1: Вот.
2: А если интересно тебе, значит, подтянутся и остальные, которые думают так же, как ты, хотя бы прямо вот день сегодняшний, 31 июля.
1: Вот если ты пишешь не свою историю, а пишешь вообще просто историю, что было важного в мире вот именно в эту дату, смотрите, 781 год, это, ну, наша эра, не боюсь, еще нормально, самое древнее, скажем так, из зарегистрированных извержений горы Фудзияма. Традиционная японская дата, они же как... Это было, знаешь, после 26-го с половиной извержения Фудзиямы. А, тогда я знаю, когда приблизительно все это было.
2: Да, шестой день седьмого месяца первого года эры Тэн-О.
1: Олимпиада в Саппоро, 72-й год.
2: 31 июля позволяет нам посмотреть на Фудзияму не просто как на символ Японии, какую-то там коническую гору всю в снегах, а как на настоящий вулкан. Классический. Вот Фудзияма, представляете, если бы вот в японских всевозможных там художественных традициях Фудзияма была с дымком.
1: Да ну.
2: То есть они бы не просто рисовали такую красивую коническую структуру, они бы еще и дымок подставляли, что вот нас есть гора, которая постоянно дымит.
1: И ты дымок, ты чаю хочешь? Почему так у тебя порог идет? Ладно, мы еще как бы пока не до страны восходящего солнца, даже бесплатно посмотрев на Фудзияму, не едем, но посмотрим на людей и море.
2: 1498 год. Третья экспедиция Кристофора Колумба открыла остров Тринидад. Мимо Тобаго проехали. Ну, в общем, как бы испанским сделали его.
1: А представляешь, какая-нибудь семья кашалотов, ну, которые такие древние, они так, блин, кто это? А этот опять. Как он достал уже? Слушай, ты уже два раза здесь плавал. Что тебе еще нужно? Пардонте.
2: Прошло 220 лет. Через 7 дней после того, как испанский флот из 12 кораблей в 1715 году с сокровищами покинул Гавану, сокровища были извлечены из обломков 11 кораблей, которые утонули во время шторма прямо у побережья Флориды.
1: То есть 12 минус 11?
2: 12 минус 11.
1: Странно сказать, страшно поставить, сколько же осталось-то? Я извиняюсь, кораблей, понятно, один, а из сокровища что-то довезли тогда?
2: Слушай, ну, судя по всему, тот, который не утонул, на нем ничего и не было особо, потому что о нем не вспоминают. Вспоминают только о тех, которые искали там у побережья Флориды, и теперь мы понимаем, почему Флорида такое, ну, как бы, знатное место в Соединенных Штатах Америки. Такое
1: пираты,
2: роскошное.
1: Пираты, веселые ребята. Ну, да. И что там третье у тебя было?
2: На борту канадского лайнера впервые в мире преступник был задержан с использованием полиции радио.
1: У нас человек.
2: Ну, потому что, ну, как вы понимаете, судно — это большая территория. Так же, как бегать по какому-нибудь гигантскому логистическому складу и искать преступника за ящиками. И для того, чтобы сделать это правильно, точно и, ну, как бы сказать, эффективно, потребовалось полицейским радио.
1: То есть они передали на борт информацию о том, что у них на борту находится преступник, приблизительно его эти... Хотел сказать координаты, нет, приблизительно как он выглядит. Хорошо, после того, как Алексей вас искупал во внимании к морскому флоту, ну, скажем, транспортному, пассажирскому, я про другие виды транспорта. Первая в мире железная дорога узкоколейная, это в Австралии, она была открыта в 1865 году. Шведы, норвежцы, мало того, им еще третий был нужен, они датчан взяли, основали авиакомпанию SAS. Та контора САС, это 46-й год. И через два дня, нет, это было... Если про авиацию продолжать, через два года в Нью-Йорке открывают международный аэропорт, который позже получает имя Джона Кеннеди.
2: Ну, а еще в этот день много чего находили. В 1938 году археологи обнаружили гравированные золотые и серебряные листы персидского царя Дария Великого.
1: Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это ответка этим потерянным сокровищам там на Карибах. Зато дошли.
2: Я думаю, что утащили себе, там на месте не оставили. я имею в виду те археологи, которые обнаружили, наверное, были англичанами. Кстати, может быть, и французами. В 1962 году на всей африканской конференции женщин в Дар-эс-Саламе в этот день был провозглашен праздник. Называется он День африканской женщины.
1: Слушай, я вчера... Нет, чего я вру? Нет, это было не вчера, это было позавчера. Когда полнолуние было? Позавчера, получается.
2: Сегодня 17-й, а 16-й уже, ну, как бы позавчера.
1: Позавчера. И вот я когда ехал по трассе Рига-Юрмала, мне вот в хвост и в гриву. Вот во всех зеркалах вот это вот такая вот луна-луна. Вот такая вау-вау, типа смотри, я наблюдаю за тобой, чувачок. Я почему про луну... Я всегда про луну с пиететом. Когда ты про лунную информацию даешь, я вообще затыкаюсь. Так вот, программа Ranger Zond Ranger 7 отправила первые высококачественные фотографии Луны на Землю именно в этот день, в 64-м году.
2: Понимаете, разница есть между фотографиями вообще и высококачественными, потому что если это фотографии вообще, там все размыто, и можно догадываться, кто там люди ходят, какие-то там, не знаю,
1: сигареты,
2: аппараты и что-то еще такое. А тут, когда смотришь, понимаешь, а, нет, так это вот это кратер, это горка, это как бы след Армстронга и так далее, и секреты всякие исчезают. В 64-м году, нет, в 65-м году, вот сразу через год после программы Рейджин в Великобритании запрещено на рекламу сигарет на телевидении. Понимали они уже, что накурено много где, и надо с этим завязывать, ибо запах уже невыносимый стоит. Я просто почему? Потому что в это время, в 60-е годы, в Великобритании, да как, впрочем, и не только в Великобритании, курить можно было везде.
1: Я вообще...
2: Не только в барах, ресторанах, но и в театрах, в опере, в кинотеатрах и так далее.
1: Берешь...
2: Люди сидели, курили просто постоянно.
1: Берешь музыкальный журнал того времени, начинаешь перелистывать страницы и видишь, что, ну, если это не на сцене происходит, да даже и на сцене иногда дымок идет, не какой-то эффект идет. Просто вышел покурить. Ну, вот как бы так, да.
2: С гитарой.
1: Слушай, я понимаю, что в Великобритании буквально через год после того, как в 65-м они запретили рекламу сигареты, они год что-то выдыхали, а потом еще что-нибудь придумали.
2: В Великобритании в 66-м, 31 июля, упразднено Министерство по делам колоний. Ну, потому что, когда колоний почти не осталось, то зачем целое министерство содержать? На хлебников.
1: Да, и после давай таких английских спаренных новостей я все-таки вернусь к новостям космических, ну, тогдашним новостям. 71-й год, программа «Аполло», астронавты 15-го «Аполлона» стали первыми, кто не просто походил по Луне, а проехался по поверхности Луны на лунном вездеходе. Ну и в 2008-м НАСА объявляет все... Мы открыли воду на Марсе. Да, вот дорого, но открыли. Ну, кстати, вот получается, что такой... все время таблица Менделеева тут, понимаешь, тут тебе водород, тут тебе кислород, и все время H2O, H2O, это удел только земной. И не вот, НАСА говорит, нет, не боржоми единым.
2: Ну и, разумеется, все стали надеяться, сразу есть вода, а может быть и жизнь какая-то есть. Остальные говорили, ну и что, что вода, на Марсе вы видали, что там как бы творится, какая там жизнь может быть, даже если и вода. Ну и не то, чтобы оптимизм поубавился, но как бы то, что там есть какой-то лед на полюсах, вовсе не значит, что там полно каких-то живых марсиан.
1: Смотрите, два обладателя телескопов, не расчехленных ни в этом, ни в прошлом, ни даже в позапрошлом годах, ну, все-таки дождутся того, что вот ночи станут чуть подлиннее, темнеть станет чуть пораньше, и тогда мы не только вспомним о том, что было в тот или иной день того самого года, но обязательно расскажем и еще о своих этих наблюдениях за нашим спутником.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Live Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают.

0: помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит на направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
1: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Ну, как мы тут, пока вот песенка играла, все катаклизмы, которые были описаны мастером, если вот там притягивает, по сути дела, человек, когда нагнетает, нагнетает, вот не дай бог. Давайте с оптимизма смотреть в сегодняшний день.
1: А я, кстати, подожди, относительно того, что он там перечисляет, тут обнаружил, что некоторые от нас, как бы сказать, данные о возможных катаклизмах уплывают. Например, вот неделю назад в Лондоне 320-й Airbus заходил на посадку и дал Mayday, Mayday. Никому не рассказывали, пока не выяснили. И, между прочим, правильно сделали, потому что было это связано с тем, что глюканула система, ну, собственно говоря, оповещения о приближении к Земле. И если бы тогда об этом рассказали, представляешь, какую панику бы посеяли?
0: У всех тех, кто летает на самолетах, сделанных под Тулузой где-нибудь там.
1: Да,
0: только. Теперь поговорим о тех, кто просто героически делал первые шаги и первые проезды, по сути дела. Потому что мы так в проброс уже сказали, что в 1971 году Дэйв Скотт стал первым человеком, который проехал на транспортном средстве по поверхности Луны. И смотри, удобно, можно же было превышать. Разворачиваться, парковаться где угодно. Никто же тебе не предъявит. И скрытых радаров не было. О-о-о-о-о. Внимание.
1: Ну, то есть, смотрите, у нас сегодня, проезда. По сути, день изобретения космического ровера. Раз мы в это время говорим о патентных изобретениях. Электромобиль Lunar Rover к марке, к бренду Range Rover никакого отношения не имеет, потому что делали его в Боинге. Что касается того, что он мог себе позволить там, то дрейфовать точно мог, мог попытаться там какие-нибудь выкрутасы сделать. Самое главное, что вот эта лунная пыль, она бы стояла совершенно не так, как дым на земной поверхности, потому что атмосферы нет, и все это, я бы даже сказал, не на века даже, все эти следы, они на миллионы лет там остаются, если кто-то разгребать не будет.
0: И главное, что тем, кто потом по этим бы следам что-нибудь, а вот мне кажется, что вы вот там вот развернулись не в положенном месте, а докажите, доказать на.
1: Подожди, а что это за следы? А это ровер 71-го года. Ага, а кто за рулем был?
0: Ага. Понятно, и фоточка такая тебе приводит, и штраф такой.
1: Да, много, ну, строго говоря, был он построен действительно в Боинге, весил немного, 209 килограммов всего, складывался в отсек 1.5 на 1.5 метра, то есть такой, по сути, вполне себе компактный кофер, который может и на земле-то нести один человек, а на Луне тем более может нести одной левой рукой.
0: А еще в этой, его вот этой самодвижущейся
1: штуковине
0: каждое колесо имело свою независимость, по сути дела. У каждого колеса был свой электрический двигатель.
1: А то вы есть... думаете, откуда все эти чудеса современных электромобилей? Вот тогда они начинались, в 71-м в Боинге. И мощность этого электродвигателя на каждом колесе была всего 1/4 лошадиной силы. Больше это не надо было, лишь излишний вес.
0: Помнишь, когда говорили, что первые электромобили, которые там 20 там, лет назад кто-то там вот диковинку, которую сюда привез, и говорит, а что привозить, неизвестно где заряжать. И потом, когда вот стали появляться вот первые вроде полусерийные, но у нас официальных продаж не было, и человек говорит, вот мы взяли на прокат, до Лепой должны, допустим, доехать, и не доезжал автомобиль, потому что включалась тогда кондишка, летом ехало не там 2-4 человека, все это люди не учитывали, и пробег был минимальный. Так вот в то время, вот сколько ж проехали-то?
1: Проехали 28 километров, чтобы
0: нормально,
1: было понятно. Нет, на самом деле это надо сравнивать с тем, что в предыдущей миссии Аполлон-14 Шепард и Митчелл прошли пешком 4 километра, несмотря на отсутствие гравитации, все равно это сложно. Они же должны путешествовать в скафандрах, там, брать еще какие-то материалы, тащить с собой оборудование. И, в общем, они тогда все тащили с собой на двухколесных тележке. А здесь было гораздо проще. Проехали 28 километров, могли набрать что-то себе на борт, и оборудование надо было не тащить, а везти с собой.
0: То есть реальная миссия вот этого электромобиля, это не просто там сфотографироваться, вот мы ради этого летели, это реально было подспорье для того, чтобы оперативно, ну, условно...
1: Не просто пожечь резину, а развернуться на полном ходу, нет.
0: Не просто фоточки прислать, где я на кабрике такой нарядный, вот.
1: На кабрике на Луне.
0: На Луне, о.
1: Да. Ну, собственно говоря, ровер стоит ровно там, где его припарковали. То есть они вот эти 28 километров проехали, модно подъехали к месту отправления, припарковали прямо тут же, можно сказать, около ракеты, улетели, а ровер там так и стоит. Разрядился, наверное, ждет следующих пассажиров.
0: Ну и вот в отличие от Риги, парковки на Луне по-прежнему бесплатны. Вернемся, может быть, еще к нечто похожему по ходу нашего эфира.

0: Радио Рокс. Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Зинтери. Вера Прежнего. Я знаю пару. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишсервис».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Отрасли здравоохранения дополнительно необходимо 663 миллиона евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство здравоохранения определило потребности отрасли в дополнительном финансировании в размере 663 миллиона евро. А в качестве приоритетных мер на 2027 год определило инициативы на сумму 319 миллионов 500 тысяч евро, сообщили в Минздраве после заседания стратегического совета отрасли здравоохранения, на котором членов совета ознакомили с этими расчетами. Большая часть финансирования приоритетно необходимого на 2027 год предназначена для улучшения доступности и качества медицинских услуг, в том числе до повышения заработной платы медицинского персонала, сокращения очередей пациентов, увеличения объема медуслуг и совершенствования тарифов. Инвестиции также необходимы для улучшения доступности компенсируемых медикаментов и медицинских устройств, укрепления первичного здравоохранения, развития человеческих ресурсов, дигитализации, мероприятий в области общественного здоровья и профилактики, а также для развития инфраструктуры здравоохранения. На заседании Совета особое внимание было уделено мерам в области онкологии, здоровья матери и ребенка, сердечно-сосудистых заболеваний, редких заболеваний, психического здоровья и паллиативной помощи. Также обсуждалась необходимость укрепления доступности медуслуг в регионах и устойчивости системы здравоохранения, а также развития услуг, ориентированных на потребности пациентов по всей Латвии. Минздрав также проинформировал членов Совета о процессе подготовки госбюджета и об ограниченном фискальном пространстве в ближайшие годы.
2: Про Ригу.
1: Во время гидравлической проверки теплосети в нескольких местах в центре Риги были обнаружены повреждения на отдельных локализованных участках. На некоторых сразу начались ремонтные работы, в то время как на других определение точного местоположения повреждений заняло больше времени. Бригады рабочих проводят физический осмотр теплосети и постоянно организуют необходимые ремонтные работы для скорейшего полного восстановления работы системы. Вчера 23 здания оставались без горячего водоснабжения из-за повреждений и последующих ремонтных работ. Отмечается, что количество пострадавших зданий меняется в процессе осмотра и ремонта. В целом, гидравлические испытания безопасности теплосети на правом берегу Даугавы в Риге успешно завершены, и большинству управляющих компаний разрешено повторно подключать тепловые подстанции для восстановления подачи горячего водоснабжения в здание.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного. В Курзаме сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. Лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24. В Риге безоблачно. В течение дня облачность увеличится. Вечером возрастет вероятность гроз. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Раскрасим вам и картинку этого утра. Это заключительный день июля месяца 2026 года.
5: Приветствуем вас в классической летней пятнице. Температура отличная, настроение великолепное, чистота правильная. Доброе утро.
4: 8,4 минуты.

0: Насчет путеводной звезды и не только, вообще про цифры сегодняшнего дня и утра поговорим обязательно. Ну, что касательно... Давай, нет, цифры начнем. Во-первых, напомним о себе. Это Шизгара, Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Сегодня у нас 31 июля, о чем мы вам не устаем говорить. Такой дисциплинированный у нас месяц июль получился. Закончился в пятницу, как и полагается.
0: Ну, а закончится световой день сегодня в 21:38. А вчера, помним, что на 2 минуты позже продолжался этот световой день. И мы с семьей видели как раз закат. Решил на велике прокатиться по побережью. И ты знаешь, вот засмотрелся, это было очень красиво. И даже вот комары, которые начали жрать меня в этот момент, меня не могли отвлечь сразу вот это...
1: Может, они тоже засмотрелись, поэтому жрали тебя.
0: Да нет,
1: они так интенсивно, как могли.
0: Может быть, хотя, да, наверное, пощадили. Вообще, каждый думает вот сегодня что-нибудь полезное для природы матушки сделать, или комаров вывести, или клещей потравить у себя на участке. Или вот глобальная тема, как с испанскими гостями, со слизняками себя вести, мочить их по одному или какой-то химии. Там вот народ сейчас уже глобально об этом задумывается. А вчера, знаешь, еще... Простите, что сейчас про природу. Я
1: давай, просто... это очень интересно.
0: Смотри, сейчас вылет, понятное дело, этих летучих муравьев. 29-30 числа их каждый год вылетает. Вчера чуть не так интенсивно было.
1: Это подъемки, которые называются, да?
0: Именно.
1: Да-да-да.
0: И веселые стрекозы очень радуются этому, потому что они жрут и счастливы. Вот, наконец-то, поедим по-настоящему.
1: Как медведи во время нереста лосося.
0: Именно. То есть там красота, там окровавленные там реки, кисельные берега, а тут вот просто такое... счастливые, офигевшие от этого изобилия стрекоз.
1: Я в свое время был удивлен тому, что по статистике, вот если смотреть на этих летающих муравьев-паденок, то, казалось бы, ну какие-то там муравьишки, у них есть один момент. Они принимают очень активное участие в круговороте веществ вообще, потому что они, значит, вот этими миллиардами особей в течение миллионов лет выносят органику из воды на сушу.
0: Ну, то есть муравьи.
1: Ну, да, на самом деле, вот эти вот личинки, паденки развиваются в воде.
0: А где они воду-то берут?
1: Ну, где они воду берут? Там, где личинки всегда в воде.
0: Знаешь, надо было сказать, тут на Марсе воду нашли в этот день много лет назад. А чем муравьи, думаешь, с Земли?
1: Комары, между прочим, тоже в воде, они не просто так. И вот когда смотришь на эту мелкоту и думаешь, что ты мне, мелкота, можешь сделать? А эта мелкота в гигантских количествах на протяжении каких-то невообразимых миллионов лет занимается одним и тем же. И если бы у всех была такая стабильность, то...
0: И динозавры бы живы.
1: Жить было бы совсем по-другому, нежели сейчас.
0: То есть, а реально они могли их пра-пра-пра-пра кто-то там попой динозавров покусывать еще? Или это... Или у них такая эволюция? Они уже сейчас другие.
1: Слушай, ну даже если они были, они должны были быть где-то во время динозавров. Но, может, конечно, так... именно вот этот вид еще тогда отсутствовал, но родичи их точно как-то там пребывали.
0: А я вот думаю, что у людей тогда, да нет, у животных тогда проблемы со зрением-то были, и вот для того, чтобы видеть друг друга, они были очень большими. Ну я-то понимаю, вот именно поэтому динозавры были там, что-то я не вижу нифига. Можно, чтобы тот, кого я должен сожрать, был...
1: Дедушка, а почему динозавр такой большой? Ну, чтобы они не промахнулись, у них были зрения. Не такое было, поэтому, чтобы как-то вот дойти друг друга.
0: И комарики летали такие тоже, там, полутораметровые.
1: Нет, с комариками по-другому. Знаешь, если они же на внешнем скелете, и там история такая, что если бы они были большими, то они бы просто
0: не
1: хватило бы.
0: Да, подъемной силы,
1: чтобы... потом. Все это тащить.
0: Видите, как интересно, до начала нового учебного года еще 32 дня остается, то есть дофига и больше. А у вас сейчас вот как бы там облегчение. Если так мы про фундаментальные вещи рассказываем во время каникулярных дней, ну, опять-таки, когда вы чат своих сподобите двигаться в сторону своего учебного там заведения,
1: включайте. Вы знаете, что слушать, да.
0: Шизгару, раз и прояви себя там, учительнице биологии, покажи, кто здесь там доминирующий самец, в конце концов,
1: да,
0: в классе.
1: Да, теперь, значит, не совсем научное, а некоторые считают, что совсем не научное, но очень интересное. 17-й лунный день сегодня с точки зрения астрологии. В этот день не надо ничего предпринимать, но, тем не менее, он дает хорошую основу для начинания новых и важных дел. То есть основу нужно понять, а дело отложить на потом. Благоприятен день для супружеских отношений и парных контактов.
0: Слушай, тогда что мы такую бодрую музыку? Надо было медляк какой-нибудь поставить. Там.
1: Медляк вечером будет. День,
0: ага, понятно.
1: А 17-й лунный день желательно провести как день контактов, веселья, раскрепощения, день речей, песен, ой-ой, групповых упражнений. И еще в пятницу, это нормально, рекомендуется употреблять холодное сухое вино или подогретый когор. Значит, это не пропаганда употребления алкогольных напитков. Обратите внимание, если пьете сухое вино, то оно должно быть холодным, рекомендует астролог. Ага. А если когор, то он должен быть подогретым.
0: Вот, и главное тут не перепутать. Потому что, понимаешь, с другой стороны, опять-таки, алкоголь вреден, мы сейчас не, это не пропаганда вот идет, но иногда ты чувствуешь, что ты какой-то искушенный думаешь в жизни. У меня близкий очень друг несколько лет назад во время там семейных посиделок девушкам делали, в то время это было модно, оперольчики там лет 5-7 назад, сейчас-то понятное дело, там уже там после Хуга, Негрони и других коктейлей это и там порностаров всяких там, это
1: ну, тривиальная штука. Штука.
0: Но тогда это было как бы загадочно, не загадочным, приемлемым. И я смотрю, у меня как бы был запас того самого апероля, который нужно было вот добавлять дамам, когда они захотят этот коктейль. Еще раз, это не реклама алкоголя, это просто рассказ. Рассказ про то, как это все происходило.
1: Ладно,
0: вот. А я иногда позволяю себе в нерабочее время что-то на базе джина, какой-нибудь такой милый какой коктейльчик такой себе сделать. И вот мой друг, твой тезка.
1: Домбрэма на тебя не хватает, чтобы следить за тобой в нерабочее время.
0: Ну, как, купи микроскоп, хочется сказать, что,
1: да. Куда, ну,
0: где, я, что? Где я и он великий там. Так вот, и мой друг Алексей, твой полный тезка, лидер коллектива «Несчастный случай», куда-то говорит, а я люблю пить вот из металлической чашечки, кружечки, потому что вот изначально реально джин не подавали вот в этих бокалах, потому что это же флотская там тема была, ты помнишь, там боремся с цингой и металлическая кружка. И это
1: потому что других просто-напросто у них не было. Да.
0: И вот в крафтовых таких подачах как раз приемлема форма в металлической кружке. Люди, как положено. И вот он куда-то хитро уходит, что-то в металлической кружке себе бодяжит, проходит 4 часа примерно. И тут дамы говорят, слушайте, а вот хорошо бы сделать апероль. Я иду и вижу, что там, где стоял апероль, стоит пустая бутылка из-под апероля. Я задаю вопрос, алло, а где вообще апероль? Говорит, так я с джином пил. Ну вот мы, он и три друга. Я думаю, вот дебил. Убил два хороших продукта. И вдруг... Будучи там на этом острове одном, Туманном Альбионе, в такую крафтовую джинодельню попадаю и узнаю, что третий по популярности в мире коктейль на базе джина – это джин-апероль. Это потом эти всякие негрони и прочие такие. А это... И вот когда ты, понимаешь, ты ярлык вешаешь человеку там типа «Ха, кто ты?» Тут и лошадь страшная там, например.
1: Вот. А он, оказывается, опередил время,
0: вот, да.
1: Даже не зная об этом
0: так,
1: сам.
0: Так что еще раз скажи, чтобы не перепутали сегодня.
1: Что не пропаганда это, но если сухое, то астролог рекомендует употреблять его холодным, а если когор, то подогретым. Мы же скажем, что, учитывая, что сегодня Емельянов день, предки советуют заготавливать компот.
0: Так что не мели Емеля, а вари и закатывай. Пока твоя неделя. 8:15.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Накроет скоро роковым таким хорошим составляющим в конце августа. Видите, Мумитроль едет в Ригу, и Би-2 в Юрмалу приезжает.
1: А еще Сплин.
0: И Сплин. Вот представьте, если все это одновременно бы бабахнуло, как бы, кто бы нас спас?
1: Ну, не знаю, нужно ли одновременно. Может, и хорошо, когда есть возможность там ходить раз в неделю на один концерт, там через 4 дня на другой, через 3 на третий и так далее. Август будет хорошим.
0: Вы слушаете Шизгару все те дни недели, которые у вас выпадают как будничные. Иногда рабочие, но все равно выходные, но все равно вы продолжаете. Если вы покидаете Латвию, вы прекрасно понимаете, в любом гаджете при подключении к интернету radiorocks.lv и вся палитра музыкальная у вас звучит. Кстати, насчет спасения. Сегодня Международный день спасателя, но не музыкального, а спасателя на воде. Там же можем вспомнить кучу фильмов, там и тех же спасателей Малибу в красных труселях и красных купальниках. Главное, как и с этим Кагором и белым вином не перепутать, кто должен быть холодным, кто наоборот. Тут тоже самое. Быстренько Памела Андерсон со товарищей мужского пола забежали. Надели, кому положено.
1: Я как раз подумал, да, а кого мы знаем из известных спасателей? И никто, кроме Памелы Андерсон, в голову не приходит.
0: Я забыл, вот высокий там человек еще был, я вспомню потом, как его зовут. Там, по-моему, какая-то такая тяжелая история была там со здоровьем связана с этим актером. Могу ошибаться. Но дело помощи утопающих, дело рук самих утопающих. Это уже Гайдаевский. Да не только Гайдаевский, это Ильфа и Петровская сначала фраза потом, а потом была экранизирована, скажем так. Что еще сегодня стоит отметить?
1: Смотри, там, где у нас спасатели на воде, там у нас и рейнджеры, ну, примерно где-то рядом. Сегодня Всемирный день рейнджера, то есть по-нашему это лесника и егеря. Отмечается он впервые в 2007 году в честь 15-летней годовщины Международной Федерации Рейнджеров. Есть и такая. Собираются вместе крепкие парни, которые знают, как отличить след оленя от следа оленихи, например, да, могут по запаху различать, что происходит в лесу. И вообще, на самом деле, должны быть фанатами Фенимора Купера, потому что вот он один из тех, кто, когда описывает, что могут индейцы на воле, как они могут справляться с природой, жить с ней в унисон и распознавать ее, кажется, что вот рейнджер должен быть человек, который начитался в детстве книг, ну и выбрал профессию в соответствии с тем, что начитался. Кстати, о книгах.
0: А, ты о книжечках все перешел сюда? Ну, хорошо.
1: Сегодня день воспоминаний любимых книг.
0: Ага, ну, давайте вспомним любимые книги. Любимые книги — это не только книги, которые, там, не знаю, можно обсудить, там, а я вот завис на вот этом, ты завис на вот этом. А это еще и книги, которые, вот, твоя любимая книга, которым ты там за столом сидели, типа, выпивали, закусывали, опять-таки, не пропаганда алкоголя просто, и так в эйфории кому-то говорит, как? Ты не читал, я не знаю, там, Кунина? На тебе! Или ты не читал, там, Кысю, я имею в виду, или Русский на Маранплац, или там...
1: Ты не читал Акунина?
0: Акунина, ну сейчас там можно там...
1: Ты не читал Бакунина?
0: Бакунина, вот.
1: Подожди, Кунин, Акунин, Бакунин, надо найти Бакунина, я думаю, такой тоже есть.
0: И Закунин какой-нибудь еще.
1: Чалкин, Палкин, Малкин и Залкин, как говорили Ильф и Петров.
0: И Ахукунин тогда еще, есть такой, который самый веселый такой. Слушайте, ну а вот если мы говорим про книги, мы иногда еще и музицируем. Сегодня день необычных музыкальных инструментов, потому что есть музыкальные инструменты подзабытые, а есть и те, которые не так масштабно использовались, но мы помним это, и клавикорд, и варган, и блокфлейта, и глюкофон. Макаревич, вот позавчера имел честь выступать, так с ним бы обалденный вот этот музыкант Филипп, Филипп Барский, который вообще эта история, я понимаю, что Макар-то и со сцены рассказывал, но когда он нам лет... там года 3 назад рассказал, приехал в Израиль записывать себе на студии песенки. Сидит парень, славный, дисциплинированный, лишних вопросов не задает, уши сумасшедшие, слышит все, сводит, прекрасно.
2: И он... Третья или четвертая, значит, у него запись идет, он смотрит там, вот стоит в углу, она же небольшая такая, вот эта кельтская арфа, говорит, слушай, а что она тебя сделает? Кто-то забыл, что ли, по пьяни, не может прийти за... Говорит, да нет, я сам играю. Он говорит, врешь.
0: Тот сыграл, и все, теперь в материале. Какой там звукорежиссер? Артист?
1: Да, но эта история из реального мира, а день необычных музыкальных инструментов позволяет нам еще и заглянуть за вот этот за угол и найти там совершенно нереальные музыкальные инструменты, потому что если необычные, то надо понимать, что звучать может все, что угодно. Звучать может стиральная доска, звучать может...
0: Стиральная машина.
1: Стиральная машина звучать может, да все что угодно может звучать.
0: Я на рельсе играю, например. Вот у меня там, там симфония, навеянная железнодорожной темой.
1: Для двух треугольников.
0: Не, подожди.
1: И органа.
0: И реальный чувак приходит, у него стоит стрелка в нужный момент. Вот такой, знаешь, супер-пупер железнодорожный перкуссионист. Когда там Анна Каренина, вот, бам-бам. Паровозик нужно из Ромашково пустить. Он тут, этот чувак такой, знаешь. А, монтер Мечников у Ильфа и Петрова. Опять-таки, гидравлический пресс-то
1: у него. У тебя индастриал какой-то сплошной. А, паровозики, молотки, монтеры.
0: Ты знаешь, у меня...
1: Попахивает, знаешь, слесарным цехом.
0: Это, знаешь, где... говорит о том, что я спал на книжках. У меня есть друг, у него папа писатель, а мама журналист была, были очень известными, Никитос. Так вот, представляешь, у него же вот это... И у него вообще, не знаю, он не спит, у него вообще... на книжку ложился, книжкой накрывался, там вообще беда, наверное, в цитатах.
1: Ну...
0: Ну, вот и гнул.
1: Не, я про музыкальные
0: инструменты. А про музыкальные инструменты. Представляешь, допустим, вот ты там, Анна Каренина, у тебя там гудок, у так. тебя там стрелку не так перевели, там щелчок, там все тревожно, так
1: нагнетание. Я говорю, индастриал у тебя получается сплошной. Гудок, шипение пара.
0: В общем, ну, Pink Floyd.
1: И крики встречающих.
0: Чаек. Например.
1: Да, 8:23 минуты у нас на носу автомонитор. Если что-нибудь видите интересное сами, не примените нам написать, позвонить, начитать в тексте. Для этого надо вбить наш номер в память вашего телефона 2299-4949. И, кстати, не забудьте, мы обещали, что разыграем пару билетов на дрэк-шоу в Вентспилсе.
0: Дело в том, что 1 числа августа месяца на аэродроме, на аэродроме города Вентспилс лучшие дрифтеры нашей страны, по сути дела, будут показывать, как они это делают. Они собираются автомобиль, 400-метровую трассу пройти за 4 с чем-то секунд. Автомобиль будет пролетать 100 метров за секунду. А насчет перелетать, реально вытащит самолет, это все-таки Вентспилсский аэропорт, и мотоцикл перепрыгнет через самолет на 20-метровой высоте. Вот если вы хотите попасть туда бесплатно, это...
1: Слушайте внимательно, зададим вам вопрос, вы на него ответите, и если удача улыбнется вам и интеллекта хватит, получите 2 билета.
3: Жизгара. Твое лучшее утро.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Завершается второй летний месяц, на календаре 31 июля, и сегодня ожидается самый жаркий день за долгое время. Судя по прогнозу, до 32 градусов в тени. Понятно, что на работу ехать не хочется, если есть возможность отдохнуть или остаться на удаленке. Ну а пятница, это уже проверено, по утрам самый легкий трафик на трудовой неделе. Но это все прелюдия, на дорогах действительно свободное движение от 1 до 2 баллов, и даже в традиционных пробочных местах сегодня символические затруднения, не превышающие нескольких минут. Начиная с августа в Риге начнется строительство отдельной велодорожки на набережной 11 ноября. Ее протяженность составит чуть более километра от Каменного до железнодорожного моста. Велодорожка будет отделена от автомобильного движения и пешеходных потоков. А в ее продолжении на участке от Каменного до Вантового моста для велосипедистов сделают новую дорожную разметку и внесут необходимые изменения в организацию движения. На все про все будет истрачен 1 300 000 евро. По задумке новая инфраструктура станет частью веломаршрута «Центр Кенгаракс-Румбула-Дарзани» протяженностью 14 километров. Только один вопрос. От Вантового моста можно без проблем проехать вдоль реки на генерала Радзиня и далее вдоль улицы Краста по уже существующей велодорожке. Зачем строить новый участок? Вопрос риторический. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Классно, когда человек отмечает свой день рождения в пятницу, в субботу, потому что есть впереди воскресенье, когда отдохнуть можно. В пятницу вообще козырно. То есть, если вы родились именно 31 июля, вот ваш сегодня там бонус абсолютный.
2: А значит, с вами в один день родился Жак Вийон, французский живописец, кубист, импрессионист, брат Раймона Дюшана Вийона и Марселя Дюшана. У них там была такая семейка творческая. А еще сегодня родился немецкий художник-экспрессионист Эрик Хеккель. И получается, что если у вас сегодня день рождения, значит, может быть, и вы в себе должны открыть какие-то таланты живописца, экспрессиониста.
1: Мы сегодня говорили о том, что День спасателей на водах отмечается. А еще ведь спасатели, ну, такие глобальные, немыслимые без судна, которое помогает им перемещаться в пространстве. А судно должно перемещаться с помощью винта. Поэтому вот изобретатель грибного винта в судостроении Йохан Эриксон родился именно в этот день.
2: И надо сказать, что что касается изобретателей и инженеров, то сегодня их гораздо меньше, чем людей творческих профессий. Потому что смотрите, какой список. Ну, во-первых, Луи Дюфене.
3: Ну все, уже не надо, хотя бы мы привыкли к голосу Кенигсона, который обычно озвучивал Луи Дюфене. Все равно, когда говоришь голосом Кенигсона, мы представляем именно его. Дайте мне одну редиску.
2: А во-вторых, я бы сказал, Любовь Соколова. Мы здесь ее поставим на второе место, потому что, в общем, все ее знают, но она сама скорее мастер эпизода, чем каких-то там больших заглавных ролей.
1: Я на все время мам таких играла, строгих там, или... О, вот, я помню, Анисию она играла в «Долгой дороге в дюнях», между прочим. А еще она нам известна по фильму «Джентльмены удачи», где она та самая...
2: Заведующая детским садиком, да.
1: Когда радиаторы грузили.
2: Да. Дон Мюррей, американский актер, родился сегодня. Юрий Белов и Олег Попов.
1: Во!
2: Эти двое появились на свет в 1930 году.
1: А еще из тех, кто по наследству должен был обязательно, ну, украшать собой, но не подмостки, если хотя бы киноэкраны. Джеральдина Чаплин. Это
2: ну, она украшала какие-то там киноэкраны.
1: Вот. И Алена Бондарчук, она и не только украшала, она и такая яркая актриса, и в то же время она оказалась прекрасной дамой-режиссером.
2: А такой хороший дуэт получается. Эдита Пьеха родилась 31 июля и Уэсли Снайпс.
1: Во! Переход
2: могли бы
1: какой?
2: Что-нибудь сделать вместе.
1: Слушай, а мы сегодня хвалили уже Джоан Роулинг за Гарри Поттера.
2: Еще нет, но у нее сегодня день рождения. И более того, у Гарри Поттера день рождения тоже считается в тот же день, что и у Джоан Роулинг. Поэтому фанаты празднуют и день рождения одного, и день рождения другой.
1: Прекрасно понимаем, что есть люди, которые читали книги про Гарри Поттера, есть те, кто уже на тот момент себя чувствовал в последней инстанции после Бога и считал, что уже все, я уже все прочитал в этой жизни, мне ничего не нужно, а это удел каких-то необразованных юнцов, а также каких-то странных родителей, которые почему-то залипают. Есть такие люди, и вот им хочется сказать, понимаете, когда человек закостенел, и вот развития никакого нет, и он не понимает, что поколение, то, которое слушало там... вот. Ты, допустим, там тебе сейчас там 50 или 60. В то время, когда ты там тащился на такой-то музыке, люди старше тебя, они эту музыку, ну, крестом покрывали и говорили, ну, забудь, это несерьезно.
2: Ну да, тогда должно быть.
1: Сейчас
2: всегда.
1: Этот человек, забыв об ошибках своей, не об ошибках, а по эйфории своей юности, увлечения, музыкальные пристрастия, он то же самое иногда эти ярлыки ставит по поводу того, что идет вслед за ним.
2: Ну, знаешь, мы об этих ярлычниках даже говорить не будем, тем более в день рождения Джоан Роулинг, потому что, что касается литературы, в общем, наверное, нельзя так говорить. Это нормальная литература.
1: Абсолютно.
2: Что касается явления, явление это мощное. Что касается личности автора, то здесь я вот, наверное, готов больше бы спрогнозировать вот этих хейтеров и так далее, потому что у нас в социальном аспекте амплитуда вот высказываний гораздо больше, нежели в литературоведческом.
1: Ну, потому что мишень удобная, громкая, и там...
2: Да и потом аргументов. Аргументы могут быть не такие обоснованы. Все-таки, если говорить, что это плохая история с точки зрения литературы, то надо, ну, как-то подобрать какие-то доказательства. А если говорить, что «а мне вот этот человек не нравится», тогда можно привязать все что угодно.
1: Да, опять-таки, если бы у всех были одни из тех пристрастия в вкусы. Вы бы тогда не попали никогда в свой любимый театр, потому что тогда бы все пытались попасть туда. Вы бы никогда не попали на тот концерт, потому что если в городе миллион человек, а максимум туда может прийти, если артист приедет, 60 тысяч, ну, если он приедет все-таки действительно, и попадает. А представляете, если все пошли? Поэтому радуйтесь, что у всех разные вкусы. Вот, допустим, кому-то драг-рейсинг нравится, а кто-то не понимает. Кто-то...
2: умеет спасать на воде, а кто-то не умеет.
1: Ну да. И вот, допустим, кто-то поедет в Велспилс 1 числа, а кто-то скажет, а я туда вообще не люблю. Поэтому да. мы сегодня дрифтовать будем где? Мысленно.
2: А мы с тобой будем в эфире дрифтовать, а вы будете дрифтовать мысленно завтра в Венспилсе. Если дозвонитесь нам по телефону 63-107-107, ответите на наш вопрос и выиграете пару билетов.
1: Ну а пока про музыкальных знаменитых, рожденных именно сегодня. Сейчас буду говорить про Сиси Кейч! И у кого-то опять-таки...
2: Чего таким голосом?
1: Потому что многие считали, что она мимо нот поет. Я сейчас пытался спеть мимо нот. У меня получилось.
2: Я-то, знаешь, однажды Сиси Кейч видел шоу английское. Там надо было играть в музыкальную угадайку. Там сидели монстры рока рядом с ней. И она на их фоне казалась такой девочкой-подросток, но была настолько образована, что угадывала с одной ноты какие-то там ритм-блюзовые песни, записанные за 20 лет до нее.
1: О чем и речь?
2: Вообще потрясающе эрудированная, поэтому я всегда теперь, когда вижу ее имя где-то в списках, думаю, Сиси Кейч, это та самая молодец.
1: И вот какой-нибудь маститый человек, который говорит, я когда-то там вот столько сделал для музыкальной индустрии. Страны, когда у тебя-то конкурентов вообще никаких не было, ну я вот имею в виду некоторых таких, которые вот слюнями там в сети этой социальной вот на все современное. Так вот, они говорят, а что вообще за имя? Как можно выходить на сцену Сиси? Как? Она же девушка. Говоришь, чувак, есть языки разные. Вот есть язык, она говорит, English, you understand me. Вот, если Си, maybe это есть Каролина, окей. А что со второй Сиси делать? Вторая Си это Катарина. Поэтому Сиси, это, с одной стороны, Каролина, Катарина, образованная девушка, с фамилией Мюллер, как у прекрасного футболиста, а не только у...
2: У Броневого из фильма известного, да. Но, с другой стороны, мало ли в Германии Мюллеров, и, в общем, Кетч более хваткая, четкая
1: кликуха. Потому что мельницы были в деревне, были. Значит, кто ты там, Мюллер? Вот там и мели себе Емеля, опять-таки.
2: Да, ну а помимо Сиси Кетч, сегодня же день рождения празднует Сергей Христовский, басист из группы Ума Турман, и Норман Кук, басист из группы House Martins, более известный как диджей Fatboy Slim.
1: Вот поэтому у нас сегодня как минимум две бас-гитары слева-справа, посередине такая эрудированная девушка с фамилией Мюллер, а мы ее знаем как Сиси Кейч.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курзаме сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.
5: Как ты там? Не до конца мною забытый человек.

0: 8.46, вы Шизгару слушаете. Утреннее шоу «Радио Рокс» из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Обещали, что у вас будет возможность выиграть два билета на «Дрэг Рейс Шоу» в Венспилсе. Значит, сначала надо сказать, что вам понадобится телефон 63-107-107. Запомните его, и его надо использовать.
0: Для того, чтобы вспомнить то, что мы делали полчаса назад, да и час назад мы об этом событии вспоминали. А насчет девушек-максималисток, девочки-максималистки, ну, допустим, вот глава семьи хочет поехать посмотреть этот дрэг-рейсинг, самые мощные дрэг-рейсинговые автомобили Европы. Автовыставка там еще будет, представляете, на территории аэропорта Венспилса. А еще, конечно же, если это аэропорт, там будет авиашоу, как изюминка такое, и такая. Ну и по поводу тех необычных вещей, смотрите, которые пройдут 1 августа. Впервые в аэропорту Венспилса воздух объединится с автомобилем. Акробатические выступления, трюки. Вот во время одного из таковых мотоцикл подпрыгнет на 22 метра над самолетом.
1: Да, но и еще Норман Платтес, один из тех, кто будет там принимать участие, говорит о том, что у них будет попытка преодолеть рекорд, проехать 402 метра за 7 секунд.
0: Еще раз получается, 402 метра за 7 секунд, это...
1: Ну, получается 1,6 что-то такое.
0: За...
1: 1,6 секунды за 100 метров.
0: Да. Да ладно, вот это надо видеть. Поэтому тот, кто желает поехать так и так в Венспилс, вы, конечно, попадете на этот самый праздник. Напоминаем, Drag Racing Show на территории аэропорта Венспилса 1 августа.
1: Ну, а может, завтра, то есть.
0: Завтра. А сейчас тот момент, когда кто-то...

0: слышал Шизгару полчаса назад, бежу, словно знаю, что мы несколько раз рассказывали про такой про электрический ровер, который в 71-м году взял и проехал впервые в неком гористом районе. И вот это было событие, вот весил этот транспортное средство 209 килограмм. А где же?
1: Где же это было? А где находился этот гористый район? Вот, собственно говоря, этот вопрос 63-107-107.
0: Здравствуйте, как зовут вас и как вы думаете, где находился тот самый гористый район? Так, вот же, все. А это знаешь, что означает? Что человек просто думал, что он так на тоненького выскочит, а про гористый район, где это было, вот где этот ровер ездил, он и не знал на самом деле.
1: Давайте еще раз попытаемся. 63-107-107.
0: Два билета на Drake Racing Show на завтра в Венспилс и авиашоу в придачу. Будем знакомиться. Просто рассказывать, может быть, о себе. Меня зовут так-то. Я думаю, что этот район, вот, да, я даже гористый район, Хедли-Апеннины он называется на самом деле. И вот человек с фамилией Скотт в 71-м году, представляете, прошлого столетия, был первым, кто вот там покатался на этом электромобиле, таком ровером красивеньком, четыре движка, как ни странно было, у этого автомобиля.
1: А у меня такое ощущение, что у нас линия перегрелась немножко, и сейчас никто не может дозвониться. Если что, есть еще и запасной номер, это наш WhatsApp, 2299-4949.
0: Первый, кто пришлет на WhatsApp линию, ну, а мы скажем, что на ровере-то катался он недолго, 28 километров всего лишь он проехал. Ну, некоторые скажут, там можно было, конечно, и больше покататься, но там условия были такие весьма странноватые. Итак, последний, кто... Я есть по WhatsApp уже. Окей, хорошо.
1: Есть по WhatsApp уже, ну, конечно же, это очень простой ответ.
0: Оказался, номер телефона у человека заканчивается на 213, а правильный ответ – это Скотт катался на Луне. Ну, скорее, по Луне.
1: Мы вообще бы боялись, что мы скажем вам, что это район Хедли-Апеннины, собьем вас, вы начнете его искать где-нибудь на Земле и будете говорить, на каком континенте, а ларчик просто открывался.
0: Да, и напоминаем, что все это произошло 31 июля, почему мы сегодня разыгрываем эти два билета с таким вопросом на шоу, которое будет завтра проходить в Венспилсе. Дэйв Скотт стал первым человеком, который проехал на транспортном средстве по поверхности Луны. Это был электромобиль Ровер, а гористый район Хедли-Апеннины. Как по-другому еще его тут величать-то?
1: Он никак, он Хедли-Апеннины, просто он находится в районе более спокойствия, поэтому вот это могло еще сбить. Поздравляем того, кто
0: вот мы сейчас узнаем это,
1: получил.
0: Да. Приглашаем вас всех завтра. Drag Racing, место встречи самых быстрых автомобилей Европы, сильнейших команд, настоящий соревновательный, концертный, развлекательный для деток атмосферы. Вот что люди в Венспилсе там придумали. Ну и, конечно, ее как изюминка, авиашоу.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В рижской столице в эти минуты пятничный лайтовый трафик. На мониторе чуть более 2 баллов. Дороги загружены на 26% и лишь несколько заторов от 5 минут. Они ощутимы на улице Лубанас, перед Бралю Каудзышу в сторону моста Славу. По непроверенной информации здесь ведутся дорожные работы и перекрыта полоса. А также классический затор на Густава Замгала-Гатва перед Брейба со стороны Восточной магистрали. И в черте города выделить больше нечего. Но давайте сменим тему. На днях поймали авторезервы.

0: Рецидивиста. В Елговском крае попался лихач, который ехал, разумеется, на БМВ со скоростью 179 км в час, там, где разрешено 90. Это произошло 27 июля около 11 вечера на шоссе Рига-Елгова, граница Литвы. В итоге за превышение более 70 км в час штраф 1975 евро, а также лишение прав на 35 месяцев. По факту управления авто во время судебного запрета начат уголовный процесс. За такое нарушение наказывают лишением свободы на срок до года или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или штрафом. Но, скорее всего, придется посидеть, подумать. Ну что ж, мы, люди законопослушные, не нарушаем, не превышаем, и на этом о трафике пока. Пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Проверки на алкоголь будут проводиться для полицейских со служебным оружием и обязанностями по вождению автомобиля. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Тесты на алкоголь для полицейских будут распространяться на тех должностных лиц, для выполнения обязанностей которых необходимо служебное огнестрельное оружие, которые управляют служебным транспортным средством, сообщили в госполиции. Для проведения проверок будут использоваться уже имеющиеся у полиции приборы для определения концентрации алкоголя, поэтому дополнительное финансирование для их приобретения не потребуется. За выполнением установленных мер будут следить руководители структурных подразделений, которые будут предоставлять информацию об этом в Бюро внутреннего контроля госполиции. Проверки на концентрацию алкоголя не будут проводиться публично. В госполиции подчеркнули, что из-за действий отдельных лиц доверие ко всему коллективу не будет утрачено. И мы также внутри разъясняем, что цель этих проверок – не обидеть добросовестных коллег, которыми мы считаем абсолютное большинство. Такие проверки необходимо проводить с учетом недавних событий и поручения министра внутренних дел Яниса Домбра. Как сообщалось после случая в Приколе, где пьяный полицейский в нерабочее время насмерть избил человека, министр потребовал от руководства Южно-Курзамского участка полиции объяснений о мерах по предотвращению употребления алкоголя. Из ответов Домбрава сделал вывод, что проведение тестов на алкоголь не было обычной практикой, соответственно, было решено, что будут введены новые, более строгие требования. Например, что сотрудники полиции, которые ежедневно носят оружие и ездят на служебном автомобиле, должны каждое утро проходить тесты на алкоголь. В среду в Айскраукальском крае была задержана сотрудница полиции, которая в состоянии алкогольного опьянения в нерабочее время на автомобиле совершила дорожно-транспортное происшествие и скрылась с места происшествия. В настоящее время сотрудница полиции помещена в изолятор временного содержания, начат уголовный процесс.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного. В Курзаме сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. Лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: 9:03.
4: Это мы, если что.
3: Доброе утро.
4: Ждали только вас.

0: один день похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
1: Заключительная «Шизгара» этой недели, да, плюс еще заключительная «Шизгара» июля 26 года. Потому что все, 31, пах, кончается месяц.
2: Смотрите, месяц закончился, не успели оглянуться, но это не значит, что заканчивается лето. Иногда кажется, что у него открывается какое-то второе дыхание, может быть, потом еще будет третий, не говоря уж о бабьем. И, может быть, вот это вот время, конец июля и начало, а может быть, даже весь август, это очень хорошее время для нормальной погоды, потому что это пик отпусков.
1: Все вас заждались там в этом пике уже. И слизняки, которых станет все больше и больше. И комары, которые соскучились по вам. В конце концов, кто там еще? А, оводы, эти слепни.
2: Да и просто мухи.
1: Просто мухи.
2: Да и подемки твои любимые.
1: Пойдем, они вот полетели. Подемки — это летучие муравьи, которые сейчас у них период происходит, который очень важен не только для создания новых социальных муравьиных личеек, но в данный момент Алексей Титов для всех тех, кто не в курсе, насколько важен этот момент в жизни муравьев, он сейчас расскажет, насколько он важен для планеты Земля.
2: Сейчас залезу на табуретку, значит, я начну рассказывать, Лёшка, как это важно для планеты Земля. Да нет, на самом деле, так же, как все другие виды поденки очень важны, но их, понимаете, вот только мы их замечаем, что какие-то муравьишки летучие, а на самом деле их огромное количество, там миллиарды, триллионы особей, и они делают вот то, что они делают.
1: А что они делают? Воду переносят?
2: Взлетают личинки.
1: Понятно.
2: То есть личинка заканчивается, личиночная стадия, и взрослые эти животные, с позволения сказать, да, они улетают. Так как они развиваются в качестве личинок в воде, то потом, а улетают на сушу.
1: Вот, я и говорю.
2: И там где-то на суше отдают концы, то они из воды утаскивают огромное количество органики. И таким образом очень серьезно участвуют в круговороте веществ, потому что делают это они последние много миллионов лет.
1: То есть многое бы не росло, если бы куда-то туда, вот под это вот то, что должно вырасти, когда-то не залетел бы летучий муравей или его остатки.
2: Да, и в воде бы совсем другие дела бы творились, если бы эти подемки не утаскивали оттуда огромное количество веществ, которые они утаскивают, когда улетают,
1: вот,
2: с собой берут.
1: Видите, будет что потом чаду вашему рассказать, вы расскажете чаду, а чада потом через 32 дня придет 1 сентября. Ну, и учительница такая, ну а как придет ты...
2: Майки, подемки.
1: Подемки, вы не подемки, мы...
2: Мы из группы подемки.
1: Хорошее, кстати, название, это летучий муравей, вот так называется, если что. 32 дня стартует новый учебный год, еще полно времени до этого дела. Да и потом сразу отдыхать будем уже осенью, потому что через 78 дней, не поверите, мы тут-то еще не додохнули, а там уже новые каникулы, уже осенние, придут к вам. 153 дня и новогодние всякие встречи Нового года, а до этого еще у кого позволяет бюджет и нормальный ведущий, вот нужные, вы знаете, где их искать, это будут новогодние предкорпоративные, корпоративный предновогодний марафон.
2: 17-й лунный день сегодня с точки зрения астрологии. Один астролог по имени Альберт Великий говорит, что он нехороший, но в него всего лишь не нужно ничего предпринимать. Это означает, что нет никакого конфликта с мнением другого астролога Сергея Вронского, который говорит, что этот 17-й лунный день дает хорошую основу для начинания новых важных дел. То есть основа есть, это не значит, что можно начинать. Просто надо эту основу разглядеть
1: сегодня. То есть спора как такового нету, есть некое дополнение одно к другому.
2: 17-й лунный день желательно провести как день контакта, веселье, раскрепощение, день речей, песен, групповых упражнений. В общем, с июлем можно будет распрощаться сегодня весело. И пятница, в конце концов, этому только благоприятствует.
1: Ну, а про романтик-то выдашь что-нибудь?
2: Наиболее яркий аспект в характеристике этого дня – любовь. Mm-hmm. Говорит астролог, не следует терять голову и осторожность. Как можно говорить про этот аспект и предупреждать, что оно надо быть осторожным и не терять голову? Да? Оправдывает астролог или что, что последнее, что он хотел сказать сегодня нам, это то, что употреблять холодное вино надо, то есть сухое вино надо холодным сегодня, а когор подогретым. Если у вас до этого, конечно, дойдет, это, обратите внимание, не пропаганда алкоголя, потому что любой алкоголь, конечно же, вредит
1: здоровью. В каком же веке валялся этот постулат, если человек летом предлагает нам петь подогретый когор? Ну, просто.
2: У кого-то, может быть, на какой-то, какие-то напитки аллергии, и он пьет только когор.
1: Винтажно получилось все это дело.
2: Да, еще сегодня Емельянов день, и в него, говорят, надо начинать заготавливать компоты, варенье и соленья. Самое главное, компоты, конечно.
1: Ну, а что касательно кому-то, кому прислушаться и на кого посмотреть, сегодня будем смотреть на пчел и кузнечиков. Если пчелы дружно возвращаются в улей, это скорый дождь, так... Посмотрим, не будут, наверное, они. А кузнечики, если будут стрекотать, особенно там в определенный период дня, громко, это значит, нас впереди ждет ясно солнышко. Ясно солнышко!
2: Стрекочите, стрекочите, да. Кузнечики.
1: 9:11 минут, ясно солнышко.
0: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Знаешь, когда слышится, что мой дом сгорел, что мой нос сгорел. Знаешь, когда человек там не помазал там чем-то делом, смотрел на солнышко, и потом... И человек с красным носом таким поем.
1: В наших широтах некоторые могут не мазаться, но будьте все равно осторожны, потому что вот когда синоптики говорят о том, что будет 30 градусов, то здесь как раз солнце может быть таким интенсивным, что что-нибудь это произойдет.
0: Не просто так. Мы тоже как эти самые шизгары синоптики, мы просто так не говорим, только по существу.
2: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». Сейчас все будет по-настоящему.
0: У нас сегодня несколько поводов, или, скажем, несколько праздников. Один из них имеет отношение к тем, кто защищает наши леса. Егерь, лесник, по-нашему, или рейнджер. По голливудскому, скажем так.
1: В мире, говорят, насчитывается более 100 тысяч заповедников. И эти рейнджеры занимаются тем, что они, разумеется, сначала борются с браконьерами, убирают всевозможные эти ловушки, заботятся о биоразнообразии, животных подкармливают. Но самое главное, они, вот эти вот рейнджеры, они знают свой объект. Они чувствуют природу, знают, где кто живет, где что меняется, и являются как бы нашим проводником в этот дикий мир лесов. Ну, если, конечно, он где-то еще сохранился.
0: Я знаешь, что подумал? Что вот как в том анекдоте было, когда там красные пришли на опушку, выбили там, значит, белых, потом белые там собрались в кулак, выбили красных, и так там переходила там опушка там в течение недели, потом пришел лесник и всех прогнал.
1: Ну, это как победили бы, зеленые.
0: По-настоящему. О, кстати, да, зеленые, это что же, рейнджеры? Кто у вас там? Кстати, насчет тех, кто спасает не в лесу, а, скажем, на водной глади. И вспомним, как бегут туда три девы в красных купальниках, да еще и мужчина такой в красных труселях бежит. Дело в том, что сегодня Международный день спасателя на воде.
1: Поэтому, если будете проходить мимо вот этой вышки спасателя где-нибудь там в Юрмале на той или иной станции, обратите внимание, подойдите, поздравьте, будет приятно тому спасателю, который вы там найдете.
0: Герои таких незримых фронтов, получается. Ну, а для тех, кто в этот момент завтра вместо походов там на пляж уединится куда-то с книжкой, скажем, уединяться нужно уже прямо сегодня, потому что именно сегодня праздник.
1: Да, день любимых книжек сегодня. Начался он как акция обсуждения в одном из чатов каких-то любимых книг. Спорили по поводу одного, потом перешли на другое. Ну, а потом переросла эта акция в неофициальный праздник, потому что подключилось огромное количество людей. Ну, и появились инициаторы, которые сказали, а почему бы нам, в конце концов, не праздновать это в мировых масштабах. Книжные магазины подхватили, ну и хорошо. Еще сегодня в этой связи день рождения Гарри Поттера, потому что юный волшебник празднует день рождения вместе с Джоан Роулинг, а у нее день рождения именно сегодня, 31 июля. Но нам на Радио Рокс очень важен еще один повод. Это день необычных музыкальных инструментов.
0: Потому что, понятное дело, есть целый отряд музыкальных инструментов в мире, которые используются не так масштабно, но используются, они есть на самом деле. Ну, например, там варган, блокфлейта, глюкофон, кстати, шарманка, если что, гусли, или вот как Андрей Вадимович Макаревич приезжал в дуэте с Филиппом Барским, который играл на небольшой такой арфе, так называемая кельтская арфа.
1: Ну, а вообще здесь можно сказать, что все национальные инструменты могут относиться к вот этим вот редким, казалось бы, музыкальных инструментов, но это только в мировом масштабе, потому что у кого-то там мосинка, это что-то такое редкое и вообще непонятное, и вообще почему вы говорите «с» вместо «ш», потому что это называется машинка, а там в Эфиопии где-нибудь это главный инструмент, и ни одна банда на сцену без мосинки
0: это не выходит.
1: Остальные
0: могут не приезжать, главное мосинка, чтобы осталась. Слушай, а у меня вот в моем спектакле, который я, ну, чуть там через несколько месяцев опять после каникул начну играть, там как раз есть один сюжет, когда зрители этот выбирают. Там как раз я говорю про латышский музыкальный инструмент под названием тридеклис и рассказываю, насколько он важен вообще в мировой культуре.
1: Да, но помимо вот этих вот национальных музыкальных инструментов, есть вообще вымышленные, выдуманные, не то что как бы вымышленные, а изобретенные музыкальные инструменты. И здесь мы можем сказать, что в принципе звучать может все, что угодно. Здесь нужна только ваша фантазия и ваша какая-то потенциальная музыкальность.
0: Ты скажешь, опять я индустриализирую все в природе, но если вспоминать Ильфа и Петрова, 12 стульев, там помнишь, когда Залкин Балкин, театр Колумба, тот самый, который авангардный был, там же был гидравлический пресс под руководством монтера Мечникова. Поэтому любая индустриальная тема когда-то идет, допустим, симфония, посвященная, блин, хлопкоробам. Ну, допустим, какой-нибудь узбекский композитор все это сделал. И там потом там...
1: симфония, посвященная

0: вагона вожатую.
1: Вот это проще. Это памяти рижского вагона строительного завода, да, например. Да. Там.
0: Но, и очень ритмичная, между прочим. Практически танцевальная музыка получается.
1: Ну да.
0: Скорее всего, так. Значит, вернемся к поводам через какое-то время. Их у нас еще много, наверное, будет. Напомню вам о том, что у нас через примерно 5-6 минут... Нет, через 5,5 минут будут точно спортивные новости.
1: Потом мы говорим о погоде голосом уже Лены. Потом мы вернемся, сами расскажем вам про культуру. Как всегда, у нас в конце часа будет еще выпуск автомонитора. Поэтому, если вы желаете стать соведущим Владимира Тина, можете что-нибудь, если имеет отношение действительно к дорожной информации, актуальной для этого времени суток, все это дело выдать нам или как аудиопослание, допустим, записать голосом. Если вы стеснительный человек, то нужно забить, наверное, себе номер WhatsApp.
0: Да, пожалуй, это самое главное, иначе в нужный момент времени на это не найдется. 229-49-49 наш WhatsApp.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: такая олимпийская песня, настоящая.
1: Ну да, жажду утолим.
0: Чувствуется, что бежит человек с факелом, и ему не утолить эту жажду в груди, всех обогнать, всех перепрыгнуть и у всех выиграть.
1: И это он бежит прямо с факелом?
0: И, ну, сначала с факелом, а потом всех обгоняет. Главное, голышом, как они бегали там в этих в античных страдах, типа Греции.
1: Ну, нудисты сейчас скажут, а как по-другому? А мы скажем, нет, по-другому можно и даже нужно.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
0: Давайте, Станислав, расскажите нам о спортивных событиях.
1: Прощались когда с вами вот вчера, ну, не, говорили до свидания, услышимся и как раз подведем итоги футбольной составляющей вчерашнего четверга. Сразу несколько наших клубов играло вчера в Лиге Конференции. РФШ выиграл, сыграл в ничью 1-1 с исландским клубом Вестри, но одержал победу по сумме двух матчей со счетом 5-2. Причем хозяева на этом маленьком стадиончике, там все маленькое, только цены большие в Исландии, вот открыли счет на 12-й минуте, но на 16-й минуте там Мамаду Сила, это игрок РФШ, левой ногой отправляет в левый нижний угол мяч и сравнял счет 1-1. Так и осталось, в принципе, РФШ это достаточно было. Победитель этого вчерашнего исландского противостояния встретится с чешским клубом Яблонец. Ну, теперь не нужно будет летать до Рейкьявика и назад. До Кифлявика, пардон, если быть точнее, точным. Если что, Яблонец выиграл у хорватов клуб Вараждин. Сегодня про хорватский футбол еще будет в Суе упомянуто, но чуть позже. Ну и Лепая не смогла выйти в этот самый третий квалификационный раунд Лиги Конференции. И сейчас многие скажут, ну понятно, стадион родной убили, все намолено было. Там играть пришлось в Слоке. И тогда они первый раз проиграли Австрии 0-2. И по, вот вчера 1-3, и по сумме двух встреч получается 1-5. Поэтому можно смело готовить траву стадиона под названием Даугава в Лепае к следующему сезону уже, если мы говорим о международных встречах. Ну, а чтобы пробиться к этим международным встречам, еще и нужно чемпионат достойно закончить, чтобы эти в Еврокубки еще и попасть. Ну и некоторые вот скажут, а как отыгрываться с этих 0-2? Я сейчас сначала расскажу, как Ауда сыграла, а потом расскажу, как можно было отыгрываться с еще более крупного результата. Вчера на стадионе Сконта Ауда разгромила румынский клуб из Бухарешта, который называется теперь ФЦСБ. На самом деле это та самая Стяуа, еще несколько лет назад называемая, которая когда-то и Кубок Еврочемпионов, который потом стал Лигой Чемпионов, выиграла, между прочим, 4-1. Жаль, что такой яркий матч, а матч яркий был, я его посмотрел, все моменты основные. На трибунах было небольшое количество болельщиков. Ну и по сумме двух матчей Ауда со счетом 7-3 выходит в третий квалификационный раунд и встречается с Динамо из Тираны. Есть динамовцы, еще и албанские. Албанские динамовцы не всегда идут в обход. В третий квалификационный раунд также вышла Рига, как мы знаем, которая по сумме двух матчей 8-4 обыграла северомакедонский Вардар, но это было за день до того. Ну и Рига будет играть с венграми с Дьерем. И вот для выхода в основной этап необходимо преодолеть три квалификационных раунда плей-офф. Так вот, по поводу того, что действительно Лепае пришлось играть с венской Австрией, где когда-то капитанил Евгений Милевский, наш земляк с вами. Ну и с 0-2 типа тяжело выходить на чужом поле. А как вам такое? Литовский Жальгирис. Мощнейший камбэк противостояния с кем? С грузинским Динамо Тбилиси. В первой игре Жальгирис сгорел со счетом 0-3. И вот ответка. Тут недалеко, между прочим, игралось, если что. Убедительный реванш 7-2. Станислав Беленький, если что, аж хэт-трик оформил. А еще у Петковича 2 забитых мяча. В общем, Жальгирис выходит гордо, выходит сенсационно. Как плакали грузины. Что вчера творилось с литовцами, я посмотрел на трибуны, плакали от счастья, понятное дело. И бело-зеленые люди.
0: А вот у них много человек пришло, если смотрел на трибуны.
1: Ну, полностью.
0: Вот смотрите, вот приходит полный стадион, поэтому выигрывают 7-2.
1: Ну, вот как-то есть такой огонек какой-то, есть тенденция того, что футбол это не только удел немногословных мужчин, которые разговаривают между собой вот такими непонятными фразами, но там, напередок-то он там зря там отдавал-то туда, и женщина сидит и цепляет. А когда вот эта песня, когда ты видишь, вот возвращаясь к той же, помнишь истории, когда немецкий этот клуб, которому 60 лет, забыл, как исполнилось, ну, из третьей Бундеслиги, который в Англию на товарняк приехал, между прочим, с собой 4 3000 зрителей привезли и песенки пели. И там такая перекличка хоровая была.
0: Что... И обратите внимание, это не потому, что у них большой бюджет, и они за всех заплатили. Нет, это люди поехали... Кстати, у литовцев может быть такая же история, вот это 7-2, потому что Жальгирис — это такая, знаешь, традиция. И что баскетбол, что футбол, там фаны каким-то образом поддерживают просто бренд.
1: Слушай, ну и дальше говоря, сейчас фамилия Верпаковский прозвучит. Дело в том, что Жальгирис далее будет в третьем туре играть с хорватским Хайдуком. А так получается, что Марис сейчас является функционером футбольного клуба РФШ, который вот слетал себе весело туда, ну, на край планеты, имею в виду, вот... под Рейкьявик, скажем, туда. А я помню день рождения Мариса Верпаковского. Это, по-моему, был 2007 год. Мы летали тогда... Тогда было принято летать, поддерживать. И вот на этом стадионе, который был недалеко от центра Рейкьявика, когда сборная Латвии выиграла 4-2 тогда у исландской команды, и мы впервые увидели вот то, что потом норвежцы переняли. Это викинги же, все те же самые эти уловки. Начиналось-то все, на самом деле, вот это вот качание с исландцев. Я сейчас про рекорд, который был установлен в этот день много лет назад. В Лондоне в 2012 году американский пловец Майкл Фелпс, исторический рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по общему числу олимпийских наград, доведя количество до 19 на Олимпийских играх. Потом, а, кстати, потом до 22 медалей вообще. Детали. Ну, Фелпс завоевал серебро на дистанции 200 баттерфляем, потом золото в эстафете 4 по 200, вольный стиль, 19-я медаль. Предыдущий рекорд 18 олимпийских медалей, который Ларисы Латыниной, он держался 48 лет. Ну вот.
0: Но на самом деле техническая история. После этого надо пересматривать и говорить, что слушайте, давайте нет, как-то мы не должны считать, что вы такой прям 19-кратный олимпийский чемпион. Надо что-то там с этим надо делать.
1: Слушай, я такая вот позволю себе такая маленькая ремарка. Опять-таки, у нас же выпуск спортивный, он все равно такой человеческий, не сухой, как вот. А я помню, как супруг Ларисы Латыниной мне рассказывал, он же учился когда-то в рижской мореходке, он мне рассказывал, говорит, слушай, а как будет правильно, эстеумилу или эстеумилю? Я говорю, это что такое? Ну, говорит, когда девушки на танцы приходили, вот в мореходку, мы же им говорили, и там многократная олимпийская чемпионка, так, ладно, сейчас-то уже не то время, пусть говорит, что хочет. Говорите, что хотите, главное, чтобы спорт у нас вот был на должном уровне, и главное, чтобы не только спортсменам при пустых трибунах хотелось вот проявлять себя, а все-таки поддержка.
0: Слушай, я беру свои слова назад. Я вот тут пока договорил, подумал, что а почему надо бороться, собственно говоря, с большим количеством золотых медалей, которые один Фелпс или кто-нибудь еще в будущем может получить за одну Олимпиаду? Да нет, нам не жалко, Олимпийскому комитету тем более, если есть силы, чтобы получить 20 медалей, то, пожалуйста. Главное, чтобы были мотивации и спортсмены такого уровня, которые могут получить в какой-то там виде спорта столько медалей за одну Олимпиаду.
1: И когда вот мы свою любовь спортсмену, даже которые хорошие гонорары получают за свою, ну, может быть, короткую карьеру, но все равно, помнишь, то же самое поступки, которые делал и Салах, и продолжает делать с точки зрения благотворительности. Тихо, спокойно, но... насколько круто. Или тот же Мбаппе, который, ну, может быть, не так тихо и не так спокойно, но может позволить обратиться ко всей многомиллиардной своей... Ну, нет, тут многомиллионный все-таки. Он, да, французские эти таблоиды там рекламу выкупил для того, чтобы сказать всем спасибо. Спасибо, что слушали спорт. В понедельник, если что, очередной выпуск. Будем подводить итоги спортивного уикенда.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты...

0: Радио Рокс. Реклама.
1: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билишустер.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Бывает, бывают минуты, конечно, когда нужно чуть потише сделать, когда какая-нибудь интимная составляющая. Вот ты же говорил, что сегодня там с точки зрения лунного календаря, сегодня любовь-морковь и все такое прочее, тогда можно и медляки какие-то, да, уж потише. Или наоборот. Хорошо, ну...
1: Я не знаю, сегодня одновременно день громких песен, там звонких речей, всевозможных возлияний.
0: Плюс еще эти самые странные музыкальные инструменты к этому добавим.
1: Абсолютно верно.
0: Это не странно, что вы выбрали для прослушивания Шизгару? Это Радио Рокс из Риги, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, и у нас культурные новости.
2: Культурный слой.
1: Ну, точнее, не новости, а даже наоборот, совсем не новости, потому что это какие-то воспоминания, ибо культурный слой, его надо копнуть, и там всегда что-то интересное можно найти в любой день, даже в такой, вот можно сказать, спокойный летний день, как 31 июля, где все отдыхают, кто-то готовится к отпуску, кто-то уже в нем пребывает, и можно было бы так предположить, что ничего бы и не произошло. Но, тем не менее, смотрите, 31 июля 1825 года, в день отъезда Анны Керн из Тригорского, Пушкин вручил ей стихотворение «К» со звездочкой. Ну, а то самое «Я помню чудное мгновение».
0: Самое интересное, если бы в то время Анна Керн бы не уезжала, и он, допустим, ну, не... А хотя он мог ей другой женщине потом написать, но там же не стоит кто. Это удобная тема такая. Вот у меня одноклассник Айнерс, вот он когда заканчивал школу, ему нужно было там выучить определенное количество литературы.
1: Да.
0: Айнер был яхтсмен, он был мастер спорта по парусному спорту. Ему, как и мне, не всегда было досуг. В общем, досуга не было, чтобы заниматься чтением. И он выучил лишь 4 стихотворения Пушкина, одно из которых было «Я помню чудное мгновение». И прикинь, вот чувак вытащил этот билет. И он когда вытащил, достал, говорит: «Известно послание Пушкина к Керн». И выдал это «Я помню чудное мгновение». Получил 5.
1: А за, судя по всему, «Я помню чудное мгновение» — это такой джокер. К нему, по крайней мере, можно всегда привести какой-то ход событий, ну и потом продемонстрировать, если блистательно прочитать его.
0: Люди, которые любят Владимира Семеновича Высоцкого, безусловно, помнят. У него была песня такая, когда его сегодня муза посетила, посетила так недолго, посидела и ушла, там, и он когда вот эту музу плохо угостил, и он, когда она ушла, от нее остались только 3 строки. И эти 3 строки было «Я помню это чудное мгновение, когда передо мной явилась ты». Как много людей, наверное, помимо героя Высоцкого, думали, что сочинил их именно он.
1: Вы знаете, на самом деле Керн и Пушкин почти одногодки, она на 1 год его младше, и так встречались они не в Петербурге, там на каких-то вечеринках, а встречались они в таких камерных условиях ссылки, где поэт томился. Представляешь, только няня там, надзиратель в качестве дяди, и тут приезжает красавица,
0: Анка.
1: Одногодка. Ну, конечно же, как тут не влюбиться? Кстати, в Тригорское она приезжала к своим родственникам, которые сразу заподозрили какое-то электричество неладное и отправили ее не куда-либо, а в Ригу.
0: Абсолютно, говорит. Что-то Анька зачастила, ехала бы она уже куда? В Ригу. Там Крылов как раз служит, там в этой, в секретариате, там тоже поржет. Слушайте, а вот еще есть событие. 1928 год. Кто тут ко львам тяготеет? Впервые на заставке киностудии «Метро Голден Майер» появился «Рычащий лев». Это был первый звуковой фильм. Назывался он «Белые тени южных морей». И забавно, что «Львиный рык» был самым длинным звуком в фильме. А вообще-то там было произнесено одно слово, только «Hello».
1: Да, ну и, как вы понимаете, лев рычит дольше, чем это короткое hello.
0: Нет, человек начинает только здороваться, там, ха, раньше, а тут лев его, пум, за 5-ю точку, все, больше никто не рычит, только лев.
1: Сегодня день памяти Антуана де Сент-Экзюпери, в 1944 году он погиб в этот день. Ну и мы должны вспомнить еще раз про то, что сегодня день рождения Джоан Роулинг, но так как культурные слои — это какие-то культурные события, то мы все это... перенесем к дню рождения Гарри Поттера, который явно культурное событие.
0: Абсолютно. Не было бы, правда, Джоан, конечно бы и Харри бы не появился, но на 15 лет позже, в 80-м году, и все те, кто косвенно причастен, книголюбы, книготорговцы, студенты-художники, ну, все поклонники. А помнишь, он же еще там на поезде ездил? Там в некоторых книжках. Ну, когда он там в Хогвартс ездил.
1: Каждый год он ездил на поезде.
0: Значит, да. Железнодорожники тоже должны отмечать. Я вот чего подумал.
1: А, ну да. Ну и самое главное, должны отмечать продавцы волшебных палочек. и те, кто заучил наизусть хотя бы три заклинания, которые там использовали в Хогвартсе эти юные волшебники.
0: А шляпы?
1: Что шляпа?
0: Ну, шляпа такая.
1: Шляпа, конечно, ну, да. Это москва. В общем, обратите внимание, если вы сегодня увидите людей, которые выглядят как-то эдак, то имейте в виду, что сегодня день рождения Гарри Поттера, и фанаты произведения его празднуют активно, а празднуют они, наряжаясь в волшебников.
0: Слушай, а на самом деле ведь понятное дело, что Великобритания, ну, там все такое прочее, и Роулинг, и все. Но сегодня, если вы окажетесь в Португалии, вот возможно, что именно вот там в Порту, вот именно там вы, может быть, сегодня тоже увидите людей, которые заточены под празднование дня рождения Гарри Поттера, потому что именно в магазине в городе Порту когда-то Джоан Роулинг работала. Представляешь, вот уехав туда, в

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утро в латвийской столице для водителей выдалось комфортным, причем не только по погоде, но и по трафику. В то время, когда обычно бывает максимальная загруженность дорог, то есть перед 9 часами, монитор показывал 9 заторов, а трафик находился в диапазоне от 2 до 3 баллов. Кстати, двойка остается и в данный момент. Народ постепенно просыпается и, видимо, уже поехали кто по делам, ну а кто-то поближе к морю. Сегодня ожидается очень жаркий день, до 32 градусов. Для нас это все же перебор. Тем не менее, на погодные условия повлиять никто не может. Будем искать тени и прохладные места. Обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки по Риге и столичному региону. Напомню, неделя начиналась на уровне чуть более 70 ДТП за сутки. Это было в понедельник-вторник. Ну а затем что-то изменилось, и аварийность резко возросла. В среду 92 ДТП, а за вчерашний четверг и вовсе 103. В этих дорожно-транспортных инцидентах пострадали 7 человек, в том числе самокатчик и 2 велосипедиста. В соседнем Земгальском регионе один человек погиб. Патрульные составили 58 протоколов, почти половина из них, 27, за превышение скорости. Одного водителя задержали в состоянии алкогольного опьянения, причем сильного, более 1,5 промилле. Итог. Уголовное дело, штраф, лишение прав, и за авто нужно выплатить его компенсационную стоимость. Мы же помним, выпил — за руль не садись. Так будет лучше для всех. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: в зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Ну что, вот прилетело незаметно это утро, можно сказать, начинается день.
1: Недосказанность есть, не сыграли мы в публичном пространстве ни на одном необычном музыкальном инструменте. Хотя такая, ну, лиха беда начала, сколько еще поводов будет впереди.
0: Как-то... А ручками тебе постучу.
1: Вот ты так хорошо, ручки-то помнят, как говорится. В общем, все те, кто сегодня шляпу оденет, не снимайте, это с точки зрения поклонников Гарри Поттера. Спасатели на воде, помните, что... То есть, идущие купаться, что дело спасения это наш с вами.
0: Спасатели, поздравьте, идущие купаться. Помните про рейнджеров, лесников и браконьеров, с которыми они борются.
1: Ну, в общем, тогда символ сегодняшнего дня. Это чувак в красных труселях и спасатели Малибу, который работает лесником, играет на необычном музыкальном инструменте.
0: И читает Гарри Поттера.
1: Хороших вам выходных. Я Стас Лоренцев.
0: Я Алексей Титов. До понедельника.

0: музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтер. Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Это радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.
5: Домой!

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курзаме сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит на направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Андерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
6: Люди ночами.
5: Билеты на fridayticket.com.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Радио «Рокс». Только рок.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio at Daudzveidība LV.
1: Radio Rocks. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: все к нашему творчеству. Однозначно, визуализация. Поэтому я сейчас занимаюсь 3D-графикой, потому что я пытаюсь визуализировать наших персонажей и короля Эшта, и князевских, для того, чтобы людям показывать, как я это все вижу.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Джек Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курзаме сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
2: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.
4: Доброй ночи, между прочим.

0: хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Я больше всего не люблю, когда на концерт приходят знакомые музыканты. Это все равно, что к фокуснику пришли знакомые фокусники, и они знают все фокусы заранее. И ты понимаешь, что в зале сидит как минимум один музыкант, который знает все твои фокусы.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие. А умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные. То плелись, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать, не рожать.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабу Сердц.

0: Flash. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. Veikalos Maksima no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dancuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena viespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio at Daudzveidība.lv.
4: Radio Rocks. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит на направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

быть, из падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Мы несчастны, потому что мы себе выбираем сами такой путь. Не нужно жаловаться на несчастье само по себе, потому что ты его сам себе и выбрал.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют.

0: инвалидами. Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. Неделя сегодня. Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Кто сам умирал, но тащил молодых.
1: Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

пассажиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

замечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.
2: Мы с Лидоем, ты

0: Игролайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Если слушать, то радио Рокс.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курзаме сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит на направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Ты выпускаешь песню, и она начинает жить своей собственной жизнью, вообще отдельно от тебя. Ты уже в этом участие не принимаешь. И люди очень часто находят в твоих текстах новые слои, новые смыслы. А я из тех людей, из тех артистов, которые читают постоянно комментарии на разных ресурсах. И я порой даже открытия сам для себя делаю в своих же собственных текстах. А то, что я вроде как не закладывал, а оно там есть.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Так вот теперь сиди.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

призмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билетсервис.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курземе местами образуется туман, ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курземе плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: мысли вслух.
1: Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
2: Где-то году в 89-м я устроился и работал на коммерческой студии звукозаписи, где я получил большой достаточно опыт записи самой разной музыки. И благодаря тому, что я там работал, мы там с Агатой Кристи умудрились записать целых два альбома. И даже мой брат Глеб смог записать на этой студии первый сольник свой.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Полицейских, совершивших умышленные преступления, следует лишать права на пенсию по выслуге лет. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сотрудников полиции, совершивших умышленные преступления, следует лишать права на пенсию по выслуге лет, заявил в пятницу начальник государственной полиции Арманс Рукс. Он намерен продвигать такие изменения в законодательстве на утверждение. Кроме того, по словам Рукса, следует установить исключение в отношении выявленных в ходе ежегодных медицинских осмотров подозрений на проблемы со здоровьем у полицейских, если они могут повлиять на службу, включая возможные зависимости. В настоящее время такая информация в соответствии с нормами о защите прав пациентов руководству полиции не предоставляется.
2: Про концерты.
1: Предложение посетить концерт Кельвина Харриса для покупателей билетов на отмененный концерт американского рэпера Питбуль не отменяет их право на возврат денег, заявили в Центре защиты прав потребителей. Центр указывает, что в среду 29 июля, согласно предоставленной потребителям информации, организаторы не состоявшегося концерта разослали потребителям информацию об организационных деталях другого концерта, включая изменения в категории билетов. И у потребителей создалось впечатление, что они уже согласились посетить концерт Кельвина Харриса вместо возврата денег за несостоявшийся концерт. Центр подчеркивает, что потребитель имеет право выбирать, принять предложенную организатором альтернативу или отказаться от нее и потребовать возврата денег. Закон о защите прав потребителей предусматривает право потребителя отказаться от договора, если услуга не предоставлена в срок, о котором была договоренность с потребителем. После того, как потребитель проинформировал организатора мероприятия о желании получить уплаченные деньги, поставщик услуги должен без необоснованной задержки, но не позднее, чем в течение 14 дней, вернуть сумму, уплаченную за билет. Центр рекомендует потребителям следить за предоставляемой организатором информацией и сохранять всю переписку, связанную с приобретением билетов и требованием возврата средств.
2: Про погоду.
1: В субботу и в ночь на воскресенье в Латвии будет дуть слабый ветер, во многих местах пройдет дождь. В основном кратковременные, местами возможны грозовые ливни. В воскресенье и в понедельник погода будет преимущественно сухой и солнечной, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха в ближайшие три дня от 19 до 25 градусов тепла. Согласно текущим прогнозам, во вторник ожидается солнечная теплая погода, температура воздуха достигнет плюс 26. В среду на юге страны столбики термометров могут подняться до плюс 29 градусов, но во многих местах также возможны дождь и гроза. Во второй половине следующей недели временами будет немного прохладнее и ожидается дождь. Ночью температура воздуха сохранится выше плюс 10 градусов. Только в начале новой недели она местами опустится на 1-2 градуса ниже. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, и температура воздуха, и количество осадков в августе в Латвии будут близки к многолетним средним показателям. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернешься.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Радио @Daudzveidība.lv.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курземе местами образуется туман, ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курземе плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
3: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В то время, когда многие уже предаются неге и расслаблению, за городом, на отдыхе, на пляже, когда температура за 30, часть водителей мужественно продолжает движение. Мы же следим за трафиком в латвийской столице, и 4 балла и 17 заторов в данный момент, наверное, никого не должны удивлять.

0: перед перекрестком в местечке Улупьи. Будем внимательны, ничего не нарушаем. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня в компании любимого радио. А в завершении выпуска водитель грузовика Евгений поделился впечатлениями с Бривибус Гатве.
1: Очередной репортаж Югла в направлении за город. Стоит очередь, пробочка. Ну, наблюдаю чуть ли не от тейкем. Тяжеловато.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеш-сервис».
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Риге выросли выплаты социальных пособий. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В первом полугодии текущего года по сравнению с первым полугодием 2025 года в Риге на 13% выросли выплаты социальных пособий, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. За первые 6 месяцев этого года Рижское самоуправление выплатило в виде социальных пособий 18 миллионов 570 тысяч евро, что составляет 51% от финансирования, предусмотренного на 2026 год. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, финансирование, направленное на социальную помощь, выросло на 13% или на 2 миллиона 70 тысяч евро, хотя число получателей пособий немного сократилось. Быстрее всего росли расходы на жилищные пособия на поддержку семей после рождения ребенка. В виде жилищных пособий было выплачено на 1 миллион 540 тысяч евро больше, чем в первом полугодии прошлого года. Средняя сумма жилищного пособия на одного человека выросла с 701 евро 60 центов в первом полугодии 2025 года до 814 евро 99 центов за соответствующий период 2026 года. Для рижан расходы на жилищные пособия в целом увеличились на 1 миллион 910 тысяч евро. С 1 января 2026 года пособие по рождению ребенка в Риге увеличилось до 450 евро. В этом году был повышен порог дохода для нуждающегося домохозяйства до 425 евро для первого или единственного члена семьи и 298 евро для каждого следующего члена домохозяйства. В начале года изменения вызвали значительный рост числа нуждающихся лиц, однако в последующие месяцы оно постепенно сокращалось, поскольку увеличились пенсии, минимальная заработная плата и ряд госпособий. В июне среди нуждающихся лиц 45% составляли пенсионеры, 23% лица с инвалидностью, 16% трудоспособные взрослые, 15% дети. В свою очередь порог дохода для малообеспеченного домохозяйства установлен в размере 680 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 476 евро для остальных членов. Среди малообеспеченных лиц доминируют пенсионеры, которые в июне этого года составляли 84% от всех малообеспеченных лиц. Как сообщили в самоуправлении, в январе 2026 года число лиц в малообеспеченных домохозяйствах существенно сократилось по сравнению с декабрем 2025, поскольку были изменены пороги минимального дохода. В последние месяцы это число постепенно росло, так как часть лиц сменила статус нуждающегося домохозяйства на статус малообеспеченного домохозяйства. Из общей суммы, выплаченной в виде социальных пособий, 15 миллионов 930 тысяч евро выплачено рижанам, 2 миллиона 640 тысяч евро – украинским беженцам. При сравнении данных за первое полугодие 2025 и 2026 годов видно, что число получателей социальных пособий больше всего сократилось среди гражданского населения Украины. В свою очередь, среди рижан число получателей социальных пособий выросло, увеличившись на 481 человека.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: А вот и пятница, друзья. В эфире нашей вечерней посиделки под девизом «Рок жив». Новый час открыла Ума Турман, напомнив, что в городе лето. Хотя сегодня 31 июля, это заметить совсем несложно. Особенно, когда на улице за 30. Мы же начинаем с того, что недавно отмененный концерт Питбуля, увы, оказался не единственным. Вслед за этим сразу же пришло известие о том, что наш человек Брайан Адамс по загадочным логистическим причинам не выступит в Риге, как планировалось, 27 сентября, а его зажигательное выступление в рамках тура Roll with the Punches перенесено на 9 мая следующего года. Будет просто замечательно, если концерт в эту дату состоится. Пока же нам остается слушать Радио Рокс, где, кстати, Брайан Гаевич Адамс – нередкий гость. Впереди трек под названием «Из всего, что мне подходит, лучше это ты».
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: группа «Пилоты» и «Мост через вечность», а у нас проблемы в городе тоже вечные, друзья. Это вечерний трафик в латвийской столице. И об этом сейчас поговорим в «Автомониторе». После чего очередная порция энергичных хитов. От Avenged Sevenfold, Animal Jazz, Алисы и «Ночных снайперов». Через пару минут.
1: «Автомонитор» на «Радио Рокс».
0: Ну, не знаю, хорошо это или нет, однако трафик в латвийской столице не слишком похож на привычный пятничный. В это время обычно как минимум 6 баллов, сегодня еле-еле набралась пятерка. Чуть более 20 заторов, из которых можно выделить Карля Ульманя перед Венебасгатовой в обоих направлениях. Здесь можно оставить от 10 до 15 минут. Примерно столько же на улице Юглас перед Муренью. Чуть поболее на Бриебасгатовой, также в направлении Юглы и выезда на Видземское шоссе. Это самые существенные затруднения в черте города. Также отметим ряд заторов на Рижской окружной. На А4 в районе Яунмарупе 10 минут в сторону Елговского шоссе. На А5 перед Балтезом.

0: Поток тормозит с обеих сторон, и возле местечка Улупью на перекрестке в сторону ГЭС также собралась довольно приличная пробка. В остальном затруднения лишь на несколько минут, при этом не нарушаем, не рискуем и будем внимательны. К примеру, за вчерашний четверг в Риге было зарегистрировано аж 103 ДТП. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, я всем пожелаю удачного завершения дня и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На радио Rocks Animal Jazz и Смайлик 23-го года выпуска. Довольно свежий трек, а у нас есть повод поднять за здравную чашу за чувака, которого кличут M. Shadows. Под этим псевдонимом скрывается Мэтью Сандерс. Он появился на свет 31 июля 45 годков тому назад, вокалист американской банды Avenged Sevenfold. Группа из Калифорнии стартовала в 1999-м, имела репутацию бескомпромиссно металлической, однако в 2007-м что-то у них в сторону вильнуло. И заключительный трек под названием «Dear God» из альбома, который назывался также «Avenged Sevenfold», оказалось не тяжелым забойным треком, а красивой роковой балладой. Музыканты сочинили ее как эксперимент с влиянием музыки кантри. А вокалист и сегодняшний новорожденный M. Shadows посвятил ее всем, кому приходится надолго расставаться с близкими и любимыми. «Dear God» или «Господи» – одна из самых необычных и душевных композиций в истории Avenged Sevenfold. И мы ее слушаем прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курземе местами образуется туман, ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курземе плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
2: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Диляра Вагапова, группа Мураками.
1: В каждом коллективе по-своему. Я знаю точно, что группа Мураками – это коллектив дедлайна. Это коллектив, когда точно все должны собраться вовремя, иначе все опоздают. Ну, то есть так у нас заведено, и организаторы различных мероприятий очень любят с нами работать, потому что у нас все очень четко. Ну, то есть если мы сказали, что мы приедем в это время, мы приедем в это время, иногда даже раньше этого времени. Потому что у нас есть администратор, который за это очень-очень отвечает.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Диляра Вагапова и группа «Мураками» и «Гулять в такую-то погоду». Лучше уж отдыхать и расслабляться под шикарные треки «Радио Рокс». Ну а тем временем мы еще разок заглянем в рок-хронику и обнаружим, что в этот день, в 82-м, пластинка «Eye of the Tiger» американской группы «Survival» стала номером один альбомного чарта «Billboard». Как известно, для боксерского боевика «Рокки 3» Сильвестру Сталлоне срочно нужен был зажигательный трек. Идеально подходила композиция «Queen» «Another One Bites the Dust», однако вышла заковыка с авторскими правами. Или американцы просто не захотели столько платить. В общем, он обратился к лидеру «Survival» Джиму Петерику, и тот не подвел. Посмотрел первые 10 минут фильма и, как просил Рокки, начал с имитации боксерских ударов. Альбом удостоился многих наград, в том числе Грэмми, в номинации «Лучшая новая песня». И мы слушаем этот забойный трек прямо сейчас на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: пока я пел песни с птицами.
1: Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На следующей неделе на собрании держателей облигаций AirBaltic примут решение об отсрочке процентных платежей по облигациям. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании AirBaltic на собрании в понедельник, 3 августа в 15 часов на платформе Zoom примут решение об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования. Ответственные должностные лица в настоящее время не раскрывают, каким именно будет предложение AirBaltic по привлечению финансирования, а также потенциальный объем финансирования. Латвию на собрании будет представлять государственная казна. Одновременно в сообщении AirBaltic держателям облигаций указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. То есть проценты не будут выплачены деньгами, а будут прибавлены к основной сумме облигаций.
3: Про Балтию.
2: Правительство Латвии уже несколько месяцев не может занять официальную позицию о том, желает ли оно изменить параметры и сроки реализации проекта международной железнодорожной магистрали Rail Baltic. По информации Rail Baltic Eesti, в 2027 году в Эстонии планируется профинансировать работы по строительству магистрали на сумму 686 миллионов евро, из которых 493 миллиона уже обеспечено. Остальную сумму эстонское министерство климата запросит в ходе переговоров по госбюджету на 2027 год. Rail Baltic – приоритет для Эстонии, поэтому в Эстонии с финансированием никаких проблем не будет, заверил министр инфраструктуры Эстонии Кулдар Лейс. Обеспокоенность вызывает неопределенная ситуация в Латвии. По словам Лейса, Эстония уже несколько месяцев ждет от Латвии официальной позиции, как в стране собираются дальше реализовывать проект Rail Baltic и хотят ли в Латвии что-то в нем изменить. Когда такое официальное предложение поступит, его надо будет обсудить с Эстонией и Литвой, а также с Европейской комиссией. Поскольку на данный момент все обещали закончить проект к 2030 году, то если какое-то государство хочет что-то изменить, надо обсудить это между собой и Еврокомиссией, сказал Лейс. По словам министра, Латвия не назвала конкретные сроки, к которым она сформулирует свою позицию. Как Лейс, так и глава Rail Baltic Eesti Анвар Саламец признали, что эта ситуация вызывает у них обеспокоенность. В конечном счете речь идет об одном комплексном проекте, указал Саламец. Председатель совета совместного предприятия трех стран Балтии AirBaltic Матис Паегла еще в июне заявил, что Латвия ни при каких обстоятельствах не успеет построить трассу Rail Baltic к 2030 году.
3: Про погоду.
2: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Новый час открыл Король и Шут с треком «Счастье» или «Ария Тодда». Мы же продолжаем нашу нескучную вечеринку под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. Сегодня еще одна примечательная дата в рок-календаре. 48-й «Хэппи Бёрздэй» отмечает барабанщик британской группы Coldplay Уильям Чемпион по кличке Уилл. Он стал четвертым и последним участником группы в 98-м. В университетском колледже Лондона он познакомился с Крисом Мартином, Джонни Баклендом и Гаем Берриманом. Они как-то пришли к нему в комнату, потому что у его соседа была ударная установка. А сам он, в общем-то, был хорошим барабанщиком. Однако его не оказалось в номере, поэтому Уилл просто сказал: «Я попробую». Вот видите, друзья, как важно оказаться в нужное время в нужном месте. Ныне Coldplay – одна из самых успешных и влиятельных групп мира, в основном играющая пост-брит-поп и альтернативный рок. Мы же слушаем трек «Viva La Vida» и чествуем барабанщика Уилла Чемпиона на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На радио «Рок» смысловые галлюцинации с треком «Все в порядке». Но мы сейчас послушаем автомонитор и узнаем, а все ли в порядке на рижских магистралях и улицах в данный момент. После чего вновь зажжем под все лучшее и любимое. Очень скоро на радио «Рок» Electric Light Orchestra, Chive Incognito и группа «Юпитер».
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: Такого, честно говоря, мы не ожидали и давненько не видели, чтобы пятничный вечерний разъезд так и остался на уровне 5 баллов на максимуме. А к этой минуте трафик уже вернулся в желтый сектор на уровень 3-4 баллов. Ну, что показательно, лишь 13 заторов более-менее существенных в данный момент. Можно лишь выделить Карля Ульманя перед Веней Базгатве в обоих направлениях, улицу Юглас перед Муренью и Брию Базгатве, также в направлении Юглы и выезда на Видземское шоссе. При этом на Рижской окружной А4 есть затруднения в районе Яунмарупе, а также Яунсилса. И пробочка на второй региональной трассе со стороны улицы Бикернику до перекрестка с Рижской окружной А5. Ну а в городе все меньше и меньше желающих остаться. В пути сейчас лишь те, кому куда-то по делам или по работе положено. То есть общественный и специальный транспорт, такси, доставка, да большегрузы доезжают до базы. В общем, все даже лучше, чем можно было представить. К слову, и синоптики улучшили прогноз погоды. И хотя во второй половине дня в субботу вероятны осадки, воздух прогреется до 24 градусов и преимущественно будет светить солнце. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хороших выходных и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Радифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммиграциас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Наша вечеринка на Радио Рук в самом разгаре. Только что отыграли четверо парней из группы «Чайф». Но прежде чем продолжить, сразу два повода послушать Electric Light Orchestra. Ну, во-первых, в этот день, в 81-м, вышел 9-й студийник Джеффа Лина и компании под названием «Time», содержавший такие хиты, как «Twilight», «Ticket to the Moon», «Here is the News» и «Hold on Tight», а также другие отличные песни. Однако отметим мы другое событие, а именно то, что на свет 31 июля 1953-го появился Хью Макдауэлл, виолончелист и участник ранних составов ELO с 73 по 79. Правда, ныне он в лучшем мире. Мы же послушаем один из ярких и любимых мною хитов, сыгранных в частности Хью Макдауэллом под названием «Living Thing». Критик издания «Classic Rock» Майкл Галлуччи поставил эту композицию на второе место среди всех хитов «Электрика», особо отметив вступительное соло струнных, душевный бэк-вокал, волны синтезатора, время от времени вырывающиеся в припев и гигантский хук. И вот этот шикарный трек прямо сейчас зазвучит на «Радио Рокс».
1: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 eiro kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билетшосервис».
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курземе местами образуется туман. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курземе плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: на радио «Рок-станции Минус» и «Золотом». А завершим нашу пятничную вечеринку крутым треком «Хокус-покус» от голландской группы «Фокус». Он открывал второй альбом «Moving Waves» 71 года выпуска. Композиция на пластинке длилась почти 7 минут, однако для сингла ее сократили наполовину, до 3 минут с лишним. Но огня здесь тоже хватает. А это то, что нужно, и мы с легким сердцем и под мощный музон голландской банды «Фокус» простимся до понедельника, когда тоже будет вечер, а в эфире вечный и бесконечный экшен под девизом «Рок жив».
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». Радио «Рокс».

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, а остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билетим, билишустер.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: спортивном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курзаме местами образуется туман, ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курзаме плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты в кассах «Билеш сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Только рок.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Revive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курзаме местами образуется туман. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курзаме плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Радио Рокс.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курземе местами образуется туман. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курземе плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новых

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курземе местами образуется туман. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курземе плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

где-то есть Бог, Он от нас далеко, Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится, и вдруг обнаружишь улыбки на лице.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой, ну и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курземе местами образуется туман. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курземе плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс.

пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серый будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною.

Это был как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мной.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: Ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

0: между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Только рок.

я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

ведьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.